3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 24. Малооблачно, ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский пловец Илья Бородин пропустит летний открытый чемпионат Италии. Турнир пройдет в Риме с 26 по 28 июня. Как рассказал Аполлон водных дорожек, он посвятит время учебе и сдаче экзаменов. Как-никак гос и диплом. Есть вера в успех и пятерки. Напомню, ранее пловец получил путевку на соревнования по итогам успешного выступления на чемпионате России в Казани. Илья Бородин дважды взошел на высшую ступень пьедестала почета, став лучшим на 200 и 400 метрах комплексом. Главным соперником на чемпионате Европы в Париже для Ильи станет француз Леон Маршан. Более 119 миллионов рублей вложили в стадион брянских «Партизан». Здесь произвели укладку нового газона с дренажной системой, обустроили дорожки для занятий легкой атлетикой, при этом они выполнены из безопасного покрытия. На стадионе появились новые электронные табло, также отремонтированные зрительские трибуны и зал для занятий боевыми единоборствами. Обновлены раздевалки, тренерские, судейские комнаты и медицинский кабинет. Парковаться у стадиона теперь могут более сотни машин. Отмечу, в этом году спортивному учреждению выделят более 1,5 миллиона рублей на оборудование и инвентарь. Финансирование проведут из городского бюджета. В Брянской области порядка 700 тренеров готовят спортивный резерв региона. В данной сфере осуществляют свою деятельность 57 организаций. Своими профессиональными навыками с ребятами делятся более 700 тренеров-преподавателей по различным видам спорта. Занимаются под их руководством более 26 тысяч человек. В ближайшее воскресенье брянская «Динамо» проведет финальный матч сезона в рамках первенства второй лиги А группы «Серебро». Соперником подопечных Андрея Кончельскиса станет «Динамо Ставрополь». Встреча состоится на родном для брянцев стадионе. Наш клуб подходит к заключительному туру в статусе одного из лидеров группы и намерен закрепить свой успех победой. Ставропольская же команда на данный момент занимает нижнюю строчку турнирной таблицы. Однако сохраняет интригу перед финальным противостоянием. В матче первого круга, напомню, брянцы одержали победу с минимальным счетом 1-0. Руководство клуба приглашает болельщиков поддержать наших футболистов на трибунах в решающей игре сезона. Ожидается, что матч вызовет большой интерес у любителей футбола, учитывая статус лидеров, который брянская «Динамо» удерживала на протяжении последних туров. Сегодня в подкаст-программе «Спортивный четверг» в эфире 3-2 радио речь пойдет о смешанных боевых искусствах. У нас в гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разин и Маргарита Белик, многочисленные призеры и победители первенства и соревнований. В рамках программы вы узнаете, а является ли ММА боями без правил или нет, кому подойдет ММА, как вид спорта, как начать им заниматься, эти и другие вопросы и ответы в подкаст-программе «Спортивный четверг» в 17 часов после автомобильной рубрики. Посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы сможете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 24. Малооблачно, ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Я хочу понять тебя.

Авторадио. В Брянске 5 часов.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 24. Малооблачно, ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Инфорадио. Брянские 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Широкий ряд вопросов, в числе которых подготовка Брянской области к предстоящему зимнему периоду, обсудили в правительстве России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем стало обеспечение приграничных районов резервными источниками теплоснабжения. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук ранее сообщал о формировании аварийного запаса источников электроснабжения. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить вопрос совместно.

С Брянска Амунэнерго получение паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 9% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя субъекта федерации, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянской области. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства и реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянской области является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Владимир Путин заявил, Россия со всем вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. По словам главы государства, для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами на каждого члена семьи ставка подоходного налога фактически снижается до 6%. Президент отметил, это решение соответствует логике демографической и социальной политики. Кроме того, с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд для возврата большей части подоходного налога, уплаченного в предыдущем году. Владимир Путин пояснил, соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя при условии, что каждый официально работает. На данный момент за возвратом НДФЛ за прошлый год обратились около 1,5 миллиона человек, и выплаты уже начались. Социальный фонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при незначительном превышении их среднедушевого дохода. Их уже назначили дополнительно 21 тысячи российских семей. Речь идет о тех, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, действующую в субъекте проживания. Механизм реализуется в беззаявительном формате. В общей сложности, по предварительным данным, за год дополнительно помощь получит порядка 74 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 230 тысяч детей. Позже, в апреле 2027 года, этот же закон введет дополнительные условия для получения пособия. Им станет минимальный срок проживания на территории России в статусе гражданина Российской Федерации не менее 5 лет. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
6: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Горай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Перспективы развития Брянской области, а также вопросы по восстановлению устойчивой работы промышленных предприятий, пострадавших от террористических атак, и поддержку для производителей региона, обсудили первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Ранее сообщалось, на Брянщине изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие

региональным законодательством. Отмечена ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года на ее долю приходится порядка 94% от всего объема, отгруженной в регионе продукции. Объемы ввода жилья в Брянской области отмечены на высоком правительственном уровне. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 1 мая данный показатель составил 194 тысячи квадратных метров. Это почти на 26% больше, чем в предыдущем году. Глава региона отметил особенно значительный рост многоквартирных домов, почти в 62% в плюсе. Добавлен наряду с этим, в Брянской области реализуется и масштабная программа капремонта многоквартирных домов. Известно, согласно плану мероприятий, на Брянщину доставят 46 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые лифты в многоэтажках установят взамен устаревших. В целом, в нынешнем году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов. Известно, в 104 из них будут сделаны новые кровли, и это самый частый вид работ. Планируется замена инженерных сетей, и в 60 домах будет обновлено газовое оборудование. В Министерстве иностранных дел России заявили, Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе. При этом НАТО претендует на то, чтобы обеспечивать безопасность по всей Евразии на своих условиях. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, именно по этой причине очень важно не допустить превращения Евразии в арену геополитического противостояния. С этой целью необходимо заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности на материке в масштабные конфликты. Нельзя допускать возникновения кризисов, подобных украинскому. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о необходимости выработать схемы европейской безопасности, адекватные реалиям сегодняшнего дня. Президент выразил твердое убеждение. Фактически, европейские элиты в настоящее время провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Страховые пенсии по старости будут назначать проактивно. Это означает, что россиянам не надо будет писать для этого заявление. Также речь идет о досрочных пенсиях для родителей детей с инвалидностью и для многодетных детей. Социальный фонд России самостоятельно на основе данных индивидуального лицевого счета будет проверять, достиг ли человек пенсионного возраста и есть ли у него необходимый минимальный стаж, напомню, это 15 лет, а также достаточное количество пенсионных баллов, не менее 30. Если все условия соблюдены, страховая пенсия по старости будет назначена без подачи заявления со стороны пенсионера. Добавлю, еще одним из ключевых условий для назначения пенсии в нынешнем году – это возраст у женщин 59 лет, у мужчины 64 года. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
10: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: обожала меня одного.
1: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Айра.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
12: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Широкий ряд вопросов, в числе которых подготовка Брянской области к предстоящему зимнему периоду, обсудили в правительстве России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем стало обеспечение приграничных районов резервными источниками теплоснабжения. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук ранее сообщал о формировании аварийного запаса источников электроснабжения. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить вопрос совместно с Брянскоммунэнерго получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 9% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя субъекта федерации,

0: Поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянской области. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства и реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянской области является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Владимир Путин заявил, Россия со всем вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. По словам главы государства, для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами на каждого члена семьи ставка подоходного налога фактически снижается до 6%. Президент отметил, это решение соответствует логике демографической и социальной политики. Кроме того, с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд для возврата большей части подоходного налога, уплаченного в предыдущем году. Владимир Путин пояснил, соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя при условии, что каждый официально работает. На данный момент за возвратом НДФЛ за прошлый год обратились около 1,5 миллиона человек, и выплаты уже начались. Социальный фонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при незначительном превышении их среднедушевого дохода. Их уже назначили дополнительно 21 тысячи российских семей. Речь идет о тех, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, действующую в субъекте проживания. Механизм реализуется в беззаявительном формате. В общей сложности, по предварительным данным, за год дополнительно помощь получит порядка 74 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 230 тысяч детей. Позже, в апреле 2027 года, этот же закон введет дополнительные условия для получения пособия. Им станет минимальный срок проживания на территории России в статусе гражданина Российской Федерации не менее 5 лет. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Авторадио.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет
1: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-832-01.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: 11 июня. 17:00 в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
7: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
8: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». «Ну а ты?» А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

гармонии, от слияния с бесконечной вещью, от созерцания того великого фрактального подобия, и от неоткуда того замечательного, все единства существа.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Новости 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году. Покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Автомобильные

0: факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку. Но, во всяком случае, такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертеться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а мам?
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Перспективы развития Брянской области, а также вопросы по восстановлению устойчивой работы промышленных предприятий, пострадавших от террористических атак, и поддержку для производителей региона, обсудили первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Ранее сообщалось, на Брянщине изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие с региональным законодательством. Отмечено, ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года на ее долю приходится порядка 94% от всего объема, отгруженной в регионе продукции. Объемы ввода жилья в Брянской области отмечены на высоком правительственном уровне. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 1 мая данный показатель составил 194 тысячи квадратных метров. Это почти на 26% больше, чем в предыдущем году. Глава региона отметил особенно значительный рост многоквартирных домов, почти в 62% в плюсе. Добавлен ряду с этим, в Брянской области реализуется и масштабная программа капремонта многоквартирных домов. Известно, согласно плану мероприятий, на Брянщину доставят 46 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые лифты в многоэтажках установят взамен устаревших. В целом, в нынешнем году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов. Известно, в 104 из них будут сделаны новые кровли, и это самый частый вид работ. Планируется замена инженерных сетей, и в 60 домах будет обновлено газовое оборудование. В Министерстве иностранных дел России заявили, Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе. При этом НАТО претендует на то, чтобы обеспечивать безопасность по всей Евразии на своих условиях. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, именно по этой причине очень важно не допустить превращения Евразии в арену геополитического противостояния. С этой целью необходимо заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности на материке в масштабные конфликты. Нельзя допускать возникновения кризисов, подобных украинскому. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о необходимости выработать схемы европейской безопасности, адекватные реалиям сегодняшнего дня. Президент выразил твердое убеждение. Фактически, европейские элиты в настоящее время провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Страховые пенсии по старости будут назначать проактивно. Это означает, что россиянам не надо будет писать для этого заявление. Также речь идет о досрочных пенсиях для родителей детей с инвалидностью и для многодетных детей.

Социальный фонд России самостоятельно на основе данных индивидуального лицевого счета будет проверять, достиг ли человек пенсионного возраста и есть ли у него необходимый минимальный стаж. Напомню, это 15 лет, а также достаточное количество пенсионных баллов, не менее 30. Если все условия соблюдены, страховая пенсия по старости будет назначена без подачи заявления со стороны пенсионера. Добавлю, еще одним из ключевых условий для назначения пенсии в нынешнем году — это возраст. У женщин 59 лет, у мужчины 64 года. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

Послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
3: 11 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Желяев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский пловец Илья Бородин пропустит летний открытый чемпионат Италии. Турнир пройдет в Риме с 26 по 28 июня. Как рассказал Аполлон водных дорожек, он посвятит время учебе и сдаче экзаменов. Как-никак гос и диплом. Есть вера в успех и пятерки. Напомню, ранее пловец получил путевку на соревнования по итогам успешного выступления на чемпионате России в Казани. Илья Бородин дважды взошел на высшую ступень пьедестала почета, став лучшим на 200 и 400 метрах комплексом. Главным соперником на чемпионате Европы в Париже для Ильи станет француз Леон Маршан. Более 119 миллионов рублей вложили в стадион брянских «Партизан». Здесь произвели укладку нового газона с дренажной системой, обустроили дорожки для занятий легкой атлетикой, при этом они выполнены из безопасного покрытия. На стадионе появились новые электронные табло, также отремонтированные зрительские трибуны и зал для занятий боевыми единоборствами. Обновлены раздевалки, тренерские, судейские комнаты и медицинский кабинет. Парковаться у стадиона теперь могут более сотни машин. Отмечу, в этом году спортивному учреждению выделят более 1,5 миллиона рублей на оборудование и инвентарь. Финансирование проведут из городского бюджета. В Брянской области порядка 700 тренеров готовят спортивный резерв региона. В данной сфере осуществляют свою деятельность 57 организаций. Своими профессиональными навыками с ребятами делятся более 700 тренеров-преподавателей по различным видам спорта. Занимаются под их руководством более 26 тысяч человек. В ближайшее воскресенье брянская «Динамо» проведет финальный матч сезона в рамках первенства второй лиги А группы «Серебро». Соперником подопечных Андрея Кончельскиса станет «Динамо Ставрополь». Встреча состоится на родном для брянцев стадионе. Наш клуб подходит к заключительному туру в статусе одного из лидеров группы и намерен закрепить свой успех победой. Ставропольская же команда на данный момент занимает нижнюю строчку турнирной таблицы. Однако сохраняет интригу перед финальным противостоянием. В матче первого круга, напомню, брянцы одержали победу с минимальным счетом 1-0. Руководство клуба приглашает болельщиков поддержать наших футболистов на трибунах в решающей игре сезона. Ожидается, что матч вызовет большой интерес у любителей футбола, учитывая статус лидеров, который брянская «Динамо» удерживала на протяжении последних туров. Сегодня в подкаст-программе «Спортивный четверг» в эфире 3-2 радио речь пойдет о смешанных боевых искусствах. У нас в гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разин и Маргарита Белик, многочисленные призеры и победители первенства и соревнований. В рамках программы вы узнаете, а является ли ММА боями без правил или нет, кому подойдет ММА, как вид спорта, как начать им заниматься, эти и другие вопросы и ответы в подкаст-программе «Спортивный четверг» в 17 часов после автомобильной рубрики. Посмотреть прямую трансляцию из нашей студии вы сможете в группе 3-2 радио ВКонтакте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности.

0: ценности, диалог с сотрудником автоинспекции и многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня мы традиционно подведем итоги оперативной обстановки на дорогах региона, поговорим о дорожно-транспортных происшествиях, также разберем основные причины аварий и отдельно остановимся на результатах масштабных профилактических мероприятий, которые проводятся сотрудниками госавтоинспекции. Сегодня у нас в студии представитель управления госавтоинспекции Брянской области Алина Селиверстова. Здравствуйте, Алина.
2: Добрый день. За прошедшую неделю на территории Брянской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате этих ДТП 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Хочу отметить, что каждое подобное происшествие – это не просто статистика, а конкретные человеческие судьбы. Именно поэтому госавтоинспекция на постоянной основе реализует комплекс профилактических и надзорных мероприятий, направленных на снижение аварийности и предупреждение нарушений правил дорожного движения.
1: Давайте подробнее обсудим, какие именно происшествия произошли за последний период.
2: 28 мая в 16 часов 55 минут в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома 49 по проспекту Московскому. По предварительной информации, 50-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по проспекту Московскому со стороны улицы Тухачевского в направлении улицы Белорусской, при выполнении маневра перестроения из крайней правой полосы в среднюю не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю МАН с полуприцепом под управлением 57-летнего водителя, который двигался в попутном направлении по средней полосе. В результате столкновения автомобиль Mitsubishi изменил траекторию движения и был отброшен на автобус МАЗ, который начинал движение от остановки общественного транспорта. В ДТП пострадала водитель автомобиля Mitsubishi. Ей были причинены травмы различной степени тяжести. После осмотра медицинскими работниками назначено амбулаторное лечение.
1: Скажите, пожалуйста, если разбирать подобные ситуации с точки зрения профилактики, в чем чаще всего допускают ошибки водители?
2: В подобных случаях основная причина – это нарушение правил перестроения и недостаточный контроль за дорожной обстановкой. Водитель обязан перед началом маневра убедиться, что он не создает помех другим участникам дорожного движения. Особенно это касается ситуации в плотном городском потоке, где одновременно движутся легковые автомобили, грузовой транспорт и общественный транспорт. К сожалению, часто водители либо неправильно оценивают скорость приближающегося транспортного средства, либо полагаются на предположение, что их пропустят. Это является грубой ошибкой.
1: Правильно ли мы понимаем, что речь идет не только о нарушении, но и о неправильной оценке ситуации?
2: Совершенно верно. Очень часто ДТП происходит именно из-за сочетания нарушений и недостаточной внимательности.
1: Были ли за неделю другие серьезные происшествия?
2: 31 мая в Жуковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны города Брянска в направлении города Смоленска, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с грузовым тягачом под управлением 51-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. После этого автомобиль Volkswagen был отброшен и совершил повторное столкновение с этим грузовым тягачом, который двигался следом. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
1: 3.2 Радио следит за дорожной обстановкой, и по данному ДТП предварительно установлено, что водитель мог уснуть за рулем. Насколько часто встречается такая причина дорожно-транспортных происшествий?
2: К сожалению, случаи засыпания за рулем не являются редкостью, особенно при длительных поездках, возрастных особенностях водителей или переутомление. Важно понимать, что усталость влияет на водителя так же опасно, как и алкогольное опьянение. Внимание снижается, реакция замедляется, и водитель может фактически не контролировать ситуацию на дороге.
1: Какие рекомендации можно дать водителям?
2: При первых признаках усталости необходимо остановиться, отдохнуть, сделать перерыв. Продолжение движения в таком состоянии недопустимо.
1: Расскажите, пожалуйста, какие еще нарушения были выявлены сотрудниками госавтоинспекции?
2: Сотрудниками госавтоинспекции Брянской области был пресечен факт управления пассажирским микроавтобусом водителем в состоянии опьянения. Транспортное средство следовало из Республики Беларусь в Московскую область и перевозило 13 пассажиров. Несмотря на прохождение предрейсового медицинского осмотра, у водителя были выявлены признаки употребления алкоголя, что впоследствии подтвердилось при освидетельствовании. В отношении водителя составлены административные материалы.
1: Почему такие случаи происходят и вызывают они особую обеспокоенность?
2: Потому что речь идет о коллективной безопасности. Водитель отвечает не только за себя, но и за жизни пассажиров. Любое нарушение в сфере пассажирских перевозок потенциально может привести к тяжелым последствиям.
1: Все мы знаем, что начался летний период, сезон отпусков. Скажите, пожалуйста, выявлялись ли нарушения среди молодых участников дорожного движения?
2: Да. В Новозыбковском районе в ходе рейдовых мероприятий были выявлены факты управления мототранспортными средствами несовершеннолетними. Два 17-летних водителя были отстранены от управления транспортом. В отношении них составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Также в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
1: Все мы знаем, что, к сожалению, на данный момент эта проблема остается очень актуальной. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается причина данной проблемы?
2: Проблема заключается в том, что несовершеннолетние часто не обладают достаточным опытом и навыками управления транспортом, а также не осознают возможные последствия. Кроме того, важную роль играет контроль со стороны родителей, который не всегда осуществляется должным образом.
1: Расскажите, какая профилактическая работа проводится сотрудниками госавтоинспекции на территории Брянской области?
2: Сотрудники госавтоинспекции Брянской области на регулярной основе проводят оперативно-профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также профилактику дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание уделяется водителям мототранспорта, контролю за соблюдением правил управления транспортными средствами, а также выявлению лиц, управляющих транспортом без соответствующего права.
1: Какие результаты последних масштабных мероприятий профилактической работы получены?
2: Результаты последних масштабных мероприятий, проходимые в конце мая. В ходе рейдов сотрудниками полиции выявлено 158 административных правонарушений. Установлены 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Пресечено 56 фактов управления транспортом лицами, не имеющим водительского удостоверения. Также выявлено 29 несовершеннолетних нарушителей, управлявших мототранспортными средствами без соответствующего права управления. В отношении их законных представителей составлены административные материалы. На специализированную стоянку помещены 48 единиц транспортной техники, использовавшейся с нарушением требований законодательства. Госавтоинспекция Брянской области обращается к родителям и законным представителям несовершеннолетних с настоятельным призывом более внимательно относиться к организации досуга детей. Необходимо исключить факты допуска несовершеннолетних к управлению мототранспортом без водительского удостоверения, соответствующих навыков и знаний правил дорожного движения. Приобретая мотоцикл, мопеды и иную мототехнику, взрослые должны осознавать всю степень ответственности и возможные последствия подобных решений.
1: Спасибо за подробный и содержательный рассказ. скажите, пожалуйста, какие пожелания нашим радиослушателям вы можете сказать в этот особо жаркий летний период?
2: Госавтоинспекция Брянской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, внимательности и взаимного уважения на дороге. Только дисциплина каждого водителя, пешехода и пассажира позволяет снизить аварийность и сохранить жизни людей.
1: Напоминаю, что у нас в студии была представитель управления госавтоинспекции Брянской области Алина Селиверстова. Спасибо, Алина.
2: Спасибо. Всего хорошего.
0: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.

0: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 11 июня, 17.00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах Морозов Фуд.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Начиналось Бежица так. Для устройства в Брянском уезде на реке Десне, для выплавки чугуна, выделки железа и стали, а также приготовления из них изделий на продажу, построения всякого рода и принадлежности железных дорог и судостроения, выделки и перекатки рельсов и добычи всякого рода металлов и минералов учреждается акционерное общество под названием Брянского рельсопрокатного железноделательного механического завода. Это решение о создании общества в 1873 году. 4 человека стояли у истоков образования завода – Губонин, Голубев, Тенишев и Крафт. Рос завод, а вокруг него и селение, которое первоначально носило название Губонина. Первое поселение при заводе относится к 1877 году, ко времени построения самого завода. В 1882 году численность работающих на заводе достигла 5000 человек, а население Бежицы перевалило за 10 тысяч. 20 июня 1873 года учреждается устав акционерного общества Брянского рельсопрокатного железноделательного завода. Эта дата считается днем рождения Брянского машиностроительного. Первой продукцией завода были железные рельсы и рельсовые крепления. Вскоре молодое предприятие заняло одно из ведущих мест в русской металлургии. Уже в 1878 году Брянский завод выпускал 1/3 производимой в стране стали, прокатывал 334 тысячи пудов рельсов в год. С 80-х годов прошлого века завод начал осваивать продукцию машиностроения. Почти ежегодно здесь рождались новинки, еще нигде в России не производившиеся. На Брянском заводе выпускались двухосные грузовые вагоны и платформы, паровозы различных типов, жатки, плуги, бороны, мосты, краны, трубы, прокат, литье. До 1917 года здесь было построено 2850 паровозов, более 50 тысяч вагонов. Броневыми листами, выпущенными на Брянском заводе, были обшиты все новые корабли Черноморского флота, в том числе и броненосец «Потемкин».
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
7: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trz.aeropark.ru.
8: Встречаемся в Айра.
9: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Малооблачно, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В регионе 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области успешно реализуется государственная инициатива по развитию федеральной и региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году основные дорожные работы сосредоточены на федеральных автодорогах Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, граница с Республикой Беларусь, М-3, Украина-Москва-Калуга-Брянск, граница с Украиной, подъезд к Брянску. Здесь участок трассы Р-120 будет расширен, что позволит вдвое повысить его пропускную способность. Среди крупнейших объектов, по словам главы региона, строительство дороги дублера улицы Карачишской в Брянске. Еще один значимый объект нацпроекта в столице Партизанского края — это капитальный ремонт улицы Литейной от участка от улицы 50-й армии на Комвольном до Литейного моста. Отмечается, улица Литейная является одной из самых загруженных в Брянске. В этом году будут обновлены в целом более 20 километров автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Почти 4000 дворовых территорий в Брянской области нуждаются в благоустройстве. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство России заявило о готовности выделения дополнительных бюджетных средств по программе формирования комфортной городской среды. Кроме того, как сообщил руководитель субъекта федерации, высвободившиеся региональные деньги будут использованы на благоустройство дворовых территорий. Напомню, 12 июня завершается общенародное голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители могут выбрать территории, которые будут обновлены уже в следующем году. На сегодняшний день свой выбор сделали более 90 тысяч брянцев. Проголосовать могут граждане старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область хорошеет с каждым годом благодаря совместной работе власти и неравнодушных жителей. Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об отсрочке снижения порога выручки, при котором компании обязаны переходить с упрощенной системы налогообложения на уплату налога на добавленную стоимость. Предполагается, мера коснется более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее о необходимости такой отсрочки заявил президент России Владимир Путин. Предлагается внести поправки в статью 145 Налогового кодекса России. Отсрочка позволит сохранить текущие условия для предпринимателей. С 1 января, напомню, порог доходов для освобождения от НДС на упрощенной системе налогообложения опустили с 60 до 20 миллионов рублей. Заморозка будет действовать таким образом: для текущего порога в 20 миллионов рублей на протяжении 2027, 2028 и 2029 года. Минпросвещение не планирует менять срок обучения в школах. В ведомстве считают, 11 лет – это оптимальный вариант. Как сообщили в министерстве, сейчас нет идей ни сокращать, ни увеличивать количество лет обучения. Вместо этого Минпросвещение намереваются заняться совершенствованием образовательных стандартов и донастройки системы в рамках уже установленного срока. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, внедрение искусственного интеллекта и современных технологий в систему образования необходимо, однако это не должно приводить к упрощению и искажению учебного процесса. Президент указал на необходимость ранней профориентации детей и на важность создания мест в детских садах для детей до 3 лет как приоритетной задачи для российской экономики. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Сейчас в Брянске около 29 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 300 33. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 27. Малооблачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
13: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
14: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
15: Срочно, чулетечка, заказы горят.
16: Помогите найти зубастого продажника.
17: Мне очень нужен четкий программист.
18: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
19: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
20: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим, рост лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
1: Автомобильные факты.
0: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертеться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой! 3-2 радио! Ты все правильно делаешь!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в гостях представители Брянского шума. И сейчас мы в прямом эфире. И сегодня мы поговорим о предстоящем концерте, который на самом деле уникальный. Я такое вообще вижу впервые и слышу впервые, потому что акустика, перемешанная с поэтами, которые будут выступать на сцене, это поистине уникально. Поэтому сегодня у нас в гостях непосредственно Ольга Симоненко и Алексей Симоненко. Ребят, вам слово. Расскажите, пожалуйста, более подробнее, что же ждет слушателей на таком значимом событии.
3: Всем привет.
4: Здравствуйте.
3: Ну, давай я немножко, Леш, тебе передам слово, потому что ты уже выступал как в акустической, да, теме,
4: и
3: да?
4: В акустической, и в поэтической.
3: Да, и в поэтической. Это, да, было разное немножко.
4: Да, ну, опять-таки, как я всегда говорил, спасибо большое Владиславу Васильеву, это его задумка. Он постоянно говорит, что без нас бы этого не было, без всех, кто в этом участвует, этого не было бы. Ну, в первую очередь, без него. Потому что он когда-то, уже не помню, сколько лет назад, создал такую идею Брянского шума, где в основном все посвящалось музыке, ну, живой музыке, скажем так, более тяжелой. Вот. Нет, не то чтобы более тяжелой, разноплановой музыке, которая играется в электричестве, то есть в колонке, с гитарой.
3: Да нет, сначала с рока началось.
4: Ну, я о чем и говорю, да, что электрогитары, да-да-да. Вот. Потом был отдельно акустический сборник, потом был отдельно поэтический сборник. И сейчас, опять сделав несколько шумных концертов, он решил взять и сделать на свежем воздухе немножко
2: такую немножечко паузу.

0: Замедлиться, да?
1: Да, сделать такой более совместную, только коллаборацию, да, когда будут выступать и поэты, и акустические музыканты. Вот
2: я, допустим, или совместно, все вместе.
1: Да, или совместно, да. Вот я, допустим, там чуть-чуть спою, чуть-чуть стихов прочитаю. То есть вот там дается каждому по 10 минут, потому что 23 исполнителя — это очень много. И чтобы каждый смог себе показать, дается, ну, поэтому не такой большой отрезок времени, чтобы все еще успели домой, и в ночь это не затянулось.
0: Но на самом деле 10 минут — это достаточно большой отрезок времени, потому что обычно на концертах, ну, 5 минут максимум дается, если один какой-то исполнитель и одна песня. Ну, до 5 минут номер должен быть.
1: Нет, это одна песня. А если вот так вот с сетом играть, то, конечно, это от 15 до 25 минут. Поэтому 10 минут может быть маловато, но мы продумали, как это сделать, чтобы музыканты уже чекнулись, то есть проверили звук, когда выступает очередной поэт. И он сразу вышел выступать.
2: Ну, немного сократить время, чтобы это не растянулось вообще там в ночь и до утра,
1: ну,
2: до,
1: да,
2: самого.
1: И, может быть, это правильно, потому что если у тебя 25 минут, час или сколько это еще времени, это расслабляет. Ты, я сейчас это спою, я сейчас это прочитаю.
2: А да когда и зритель, у тебя 10... согласись, тоже устает. То есть, да, если устает, да,
0: конечно,
2: на протяжении одного,
0: смотреть,
2: да, слушать там час его одного музыканта или поэта, это тоже очень тяжело.
1: А когда у тебя 10 минут, вот что я хотел сказать, это очень-очень подгоняет. То есть ты думаешь, надо прочитать все самое лучшее, спеть все самое лучшее, показаться всем с лучшей стороны, и тогда я буду молодец.
2: Да, а еще подготовка плюс этому. Блин, у тебя только 10 минут, что тебе, что, вот, и ты начинаешь перелистывать, такой, нет, это не хочу, это хочу, нет, а потом это хочу. И, то есть такая прямо голова начинает
0: эмоции
2: вот так, да, весь
0: начинает
2: на эмоциях такой, что вот прочитать, это, конечно, подготовка и очень, да, эмоциональная.
1: Вышел, облажался, упал в оборок, все, ты звезда.
2: Облили водой холодной, вот на тебя подули, запинали тебя вниз туда, под овраг на пространстве, да, по сцене.
1: Значит, все удалось.
0: Так, вашу подготовку мы поняли, что это сложно, трудно, особенно выбрать самое лучшее. А как же другие ребята? Есть же те, которые выступают вообще впервые.
2: Катя, вот я вот только хотела сказать, трудно мне, потому что я на самом деле «Брянский шум» выступаю первый раз.
0: Мне кажется...
1: Как поэтесса вообще первый раз.
2: Нет, я у нас, когда у нас был свой, да, я даже как стендапер выступала, но это для своей публики, то есть это нормально было, то есть я уже привыкла к людям, к посетителям.
0: А для чужой это уже совсем другое
2: ощущение. Да, это совсем другое, конечно. Это люди другие, и публика, то есть численность вообще совершенно другая. Поэтому, да, я очень переживаю, волнуюсь. Ой, у меня вот уже ладошки влажные. Что будет на сцене, я не знаю. Если что, заранее прошу перед всеми извинения. Но я старалась.
0: Я думаю, ничего казусного не произойдет, потому что опыт выступления у вас огромный. Я вас видела неоднократно, и я уверена, что вы справитесь на все 100.
2: Спасибо.
0: Поэтому
2: большое.
0: Не нервничайте, не переживайте, все будет прекрасно. Тем более, насколько я знаю и как я видела, у «Брянского шума» достаточно лояльная публика, и громкими аплодисментами вас 100% поддержат, даже если вдруг что-то пойдет не так.
1: На помидорчики с собой возьмите.
2: Я вот только хотела сказать, да. Ну, сейчас просто сезон овощной, поэтому...
0: Овощной, да.
2: А сейчас эти помидоры со скидкой, поэтому...
0: Мне кажется, это плохая идея. Ну, зачем? Зачем? Все придут красивые,
1: нарядные.
0: Да перекусить
1: просто.
0: Перекусить обязательно на природе.
2: Да.
0: Да, да, кстати, это прекрасно.
1: Кстати, вот мы сейчас говорим о мероприятии, так и не говорим, где, когда и во сколько.
0: Да, вот надо же сказать, о чем мы.
2: И возрастное ограничение.
1: Да. А, вот об возрастном ограничении я хотел бы сказать отдельно. Ну, давайте, где это будет? Это будет на кургане Бессмертия. Есть такое место, которое называется «Пространство». То есть это находится за курганом, за стелой, чуть-чуть
0: за
1: надо
0: звездой.
1: Спуститься. За звездой. Чуть-чуть правее и вниз спуститься. Ну, кто на машине, может подъехать с обратной стороны, то есть информация есть во встрече. Вот, там стоит сцена.
0: А информация о встрече есть в официальной группе ВКонтакте
1: «Брянский шум».
0: Да. «Брянский шум». Да. Если вы вдруг сейчас нас впервые услышали, вы можете зайти в ВКонтакт на официальную страницу «Брянского шума» и посмотреть анонс мероприятия, которое состоится уже...
2: Алексей. В эту субботу
1: в 17:45, то есть музыка начнет, не просто музыка, а живая музыка, то есть уже будет выступать Кирилл Гончаров в 17:45. Это будет уже как бы подготовка. Да почему подготовка? Это уже будет настоящее выступление, инструментальное.
0: Да, то есть гости могут к скольки подходить? к пяти?
1: Да, я думаю, что 17, да, к пяти, потому что там можно не только сидеть на вот этих скамеечках, которые там есть, вот такой небольшие арт-объектики есть, вот, там можно просто взять с собой какую-нибудь простыночку, расстелить там дальше, сесть,
0: пледик.
1: Принести с собой пледик, да, принести с собой покушать, и, пожалуйста, можно
0: мне
1: приходить
0: кажется,
1: с семьей.
0: Мне кажется, это настолько романтично,
1: да,
0: я
1: да,
0: думаю,
1: классно.
0: Что
1: да, свидание
0: должны...
1: это можно назначать,
0: да.
1: Это же вообще круто.
0: На
2: ты
0: концерте.
2: Меня назначал.
1: Блин. Попал.
2: Вот так.
0: Ну, зато есть
2: стимул.
0: Стимул и зацепочка в будущее.
1: Да.
0: Все еще впереди.
1: Конечно.
0: Но я думаю, концерты без вас редко проходят, поэтому вам нужно на чей-то чужой концерт будет пойти.
1: Ну, да, наверное, так. Так, о чем еще? Вот,
0: 23.
1: Про 16+.
2: Да, 16+, да. И по поводу, да, лексики.
1: Это суббота, 13.00. Ой, это 17.45. Суббота 13 числа в 17.45, да. Почему 16+? То есть я, ну, так как я преподаватель, я приглашаю всех своих учеников. Ученики у меня есть разные, есть очень взрослые, есть маленькие. Приглашаю с семьями, чтобы они приходили. То есть это семейный праздник. Почему 16+? То есть можно было на это мероприятие поставить 0+. Дело в том, что, как говорится, сердцу не прикажешь, ну и мысли тоже не прикажешь. И все музыканты и поэты предупреждены, но могут быть, может быть разная лексика. Я думаю, что все будут избегать именно нецензурной, но стихи и песни могут быть разного содержания, так как все люди, которые там выступают, все люди адекватные.
2: Но сильно творческие, то есть, может
1: да,
2: быть, эмоция да, зашкалит
1: так, разное.
2: И все-таки да, выплеснет это со своей изначальной... со своим изначальным текстом.
1: Да,
2: а не
1: поэтому мы решили написать 16+. И вот в этом плане я хотел поговорить вообще про нецензурную речь. Это, можно сейчас это, ну, как бы я спрашивал, сказали, можно. Мы
0: да, конечно,
1: об этом
0: культурно затронуть эту тему, потому что, мне кажется, эта тема важна для многих поколений. Потому что вообще учиться культуре должен каждый.
1: Обязательно.
0: Я так считаю.
1: И учиться... самому или все же благодаря кнуту и прянику. То есть, почему я хотел об этом поговорить? Вот опять-таки, даже возьмем Александра Сергеевича, да, известного Пушкина. Ну, все знают, что есть у него сборник стихов, где очень много звездочек, которые заменяют некоторые слова. То есть, все мы люди, это нормально. К тому же, тогда эти слова были не так сильно распространены, как сейчас у нас. Но понятно, что эти слова можно и заменить. Я тоже часто так делаю, когда выступаю на таких мероприятиях. Они очень легко заменяются. Не все это делают, но как бы вот поэтому написали 16+. Я думаю, что все будут адекватны, поэтому приходить можно семьями. Вот у меня одна ученица, она недавно была в Беларуси. Ей очень понравилось, что, идя по улице, она не услышала нецензурную брань практически совсем. Я знаю почему, потому что там очень большие штрафы за это. Если поймают, там просто от этого не убежать. И люди очень сдерживают себя, и ей это очень понравилось. С одной стороны, они сдерживают себя, может быть, в своих эмоциях, с другой стороны, ну, а с другой стороны, может быть, это как-то оккультуривает сам город, ну и вообще саму страну. То есть я не могу сказать, что Россия в этом хуже, или я когда общался с Артуром Беркутом, уже как бы много концертов он сделал, он сказал, что, извините, ну он сколько лет жил в Америке, 10 лет, он весь мир облетал. То есть он сказал, что у нас на самом деле самая тихая и культурная нация. Но несмотря на это...
2: И от этого страшно,
1: да.
2: Что творится вообще в мире.
1: Да, несмотря на это, словечки пролетают. Вот как вы думаете, правильно ли запрещать это каким-то рублем, вот карать
2: каким-то
1: это рублем?
2: Каким-то законом.
1: Да, каким-то законом. Вы знаете, такой пример. Вот в 2014 году мы делали большой байк-фестиваль, и к нам приехали группа ТТ-34. Классная команда, их поклонники, не знаю, сейчас они есть или нет, они приехали из Белоруссии. На что они жаловались? Тогда эти законы уже вступили в силу и только вот начинались, и очень было все строго. Вот они, выступая на сцене, у них есть одна песня, в припев которой классная песня, и там, ну, как бы слово не заменишь, но они его не пели. Там все, слово, ты попал в замес, ты попал в замес. Они пели все, пауза, ты попал в замес, ты попал в замес. В эту паузу публика пела это слово. И половина зала за эту песню просто полиция увела. То есть ползала просто посадили. За то, что они выкрикнули это слово. Вот как вы думаете, это правильно вот так решать эту проблему? Или все же...
2: Ну смотри, а помнишь, к нам тоже позатом году приезжал, как они, Млечный путь, по-моему, да, Александр?
1: А, из Белоруссии.
2: Да, из Белоруссии тоже. Да. И они тоже пели свое творчество, ну, представляли у нас в городе Брянске. И он рассказал такую тему, что, говорит, то есть у нас вот прежде чем выпустить свою песню, то есть даже чтобы ее в баре где-то спеть, то есть он должен предоставить текст. И только да. Если его одобрят, то тогда
0: вот
2: он может ее спеть.
0: Вот я и хотела сказать про вот да. Этот концерт, про который вы, Алексей, говорили, что, возможно, если бы музыкантам как-то дали возможность предоставить текст заранее, угу. перед этим. Но когда это происходит в моменте, это, конечно, ну, с одной стороны, не совсем правильно. Но с другой стороны, если страна подходит к этому настолько серьезно, то с этим нужно было как-то повзаимодействовать, может быть, со своей публикой, чтобы они этого не делали. Ну, с другой стороны, люди знали, на что они шли, поэтому это сугубо их личный выбор, потому что музыканты же не пропели, не пропели.
1: Ну, а с другой стороны, вот буквально еще каких-то лет 10 или, может быть, чуть меньше лет назад, Ленинград на Первом канале, полный концерт.
0: Тоже верно. Поэтому
1: извините.
0: Все меняется. Мы, к сожалению, должны подо все подстраиваться. Ну и, да. и данную тему мы продолжим сразу же после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что к нам присоединились, то я вам напоминаю, что у нас в гостях представители брянского шума Ольга и Алексей Симоненко. И обсуждаем мы сегодня предстоящий концерт, который состоится уже в эту субботу, 13 июня, в культурном центре «Пространство». Это находится за курганом, если вы вдруг не знали, прямо за звездой. Вход абсолютно бесплатный и возрастное ограничение 16+. Алексей, расскажите более подробно, 23 исполнителя, кто они?
1: Дело в том, что я ж долго концертами занимаюсь, и передо мной мелькало столько людей. А кто они? Они все хорошие люди, вы думаете, я помню всех? Нет, я уверен, что я приду туда, я почти всех буду знать, у меня плохая память на лица. И, конечно, я вот большинство, да, знаю. Я знаю, что там будет, вот, допустим, Линда Сольник, она актриса, причем, ну, можно сказать, она уже профессиональная актриса. Она классная поэт, она ну как это, бард, правильно, рок-бард, у нее очень интересные, классные песни. Тот же Кирилл Гончаров, который будет в самом начале, это очень крутой инструменталист, как-то у нас там тоже выступал, тоже очень давно знакомый, ой, и так далее.
0: А я еще знаю, что на вашем концерте будет наша горячо любимая радиослушательница, которая поддерживает наш каждый эфир, Кристина Валерьева. Она является поэтом и также будет выступать. И мы лично от 3-2 Радио хотим пожелать ей успехов и процветания на данном этапе ее творчества.
1: Присоединяемся.
0: А, также очень много новых исполнителей, с которыми публика не знакома. Расскажите, как проходил отбор, и, может быть, мы подскажем, как попасть?
1: Будет
0: ли повторяться такое мероприятие?
1: Этот вопрос надо задавать Владиславу.
2: Это который изначальный организатор. То есть весь отбор, все это проходит только через него. Мы, скажем так,
1: мы больше участники. Да. Нет, когда Владислав все это начинал, вообще идею «Брянского шума», он, конечно, ко мне обращался. Ну, я не знаю, наверное, вот много помогал ему, чем только мог, в этот раз тоже. Вот. Но вообще, как бы, идея его, организатор, он, я думаю, что самое адекватное, несмотря на то, что все общаются в интернете.
2: Вспомни, как было на предыдущих. Там подаешь заявку в определенное время.
1: Здесь не так.
2: Он ее рассматривает. Да, я говорю, как в предыдущих было. Да. То есть подавали заявки. Как вот в этот раз происходило с поэтами. Здесь, к сожалению, вот на данный вопрос конкретно мы ответить не можем.
0: Что-то мне подсказывает, что также подавали заявки.
2: Скорее всего.
0: И, насколько я знаю, отбор проводился очень серьезно, потому что участвовала 100% и цензура в том числе.
1: Да.
0: От этого никуда никто не денется, и никто не зарегистрирован, как бы не застрахован, потому что просто так выйти на сцену и заявить о себе, ну, во-первых, не каждый может. Вот, соответственно.
2: Алексей, а как вы прошли отборочный тур?
1: По блату.
0: Вот, но мы никому об этом не расскажем больше.
2: Тихо.
0: Итак, давайте расскажем план мероприятия. До скольки будет идти, со скольки, кто может присоединиться, мы уже обсудили, что не только 16+, но можно и прийти с семьями, с пледиками, посидеть, покушать какую-то еду, которую люди захотят себе принести, можно атмосферно отдохнуть. Кто еще будет выступать из тех, кого вы знаете? Расскажите, и, соответственно, до скольки примерно будет длиться мероприятие?
1: Дарья Наконечная будет, да. А еще будет костер. Это не исполнитель, просто в конце будет костер.
2: Но опять же, конкретно сказать, до скольки мероприятие будет, но опять же, Леш, всегда мероприятие затягивается. Всегда затягивается.
1: Тут есть рамки.
2: Не, ну рамки есть, да. Но опять же,
1: сильно оно не затянется.
0: Просто я к чему спросила?
2: Я не говорю, что прямо до утра.
0: К чему просто спросила? Потому что многие люди, возможно, кто-то будет на работе и захочет присоединиться позднее. Поэтому, если он освобождается, к примеру, в 9, то спокойно может приезжать к вам и продолжать с вами в данном мероприятии отдыхать, слушать прекрасную музыку и прекрасных поэтов.
1: Я хотел бы сказать по поводу того, как попасть на «Брянский шум», но я имею в виду в плане участвовать. В первую очередь, я, конечно, человек не молодой, и в мое время, когда я начал заниматься концертами, участвовать в них и так далее, происходило как? Интернет — это очень здорово. Подавайте заявки, общайтесь. Но попробуйте прийти на концерт. В первую очередь, прийти на концерт и сделайте общение. Начните поддерживать тусовку живьем, а потом общайтесь в интернете. Познакомьтесь сами с поэтами, музыкантами, организатором, и потом вам будет всем легче и приятнее. Просто придите на концерт, не просто сидите дома и думайте, какой я классный поэт, меня никто не любит. Это последнее дело.
0: Между прочим, очень хороший совет, потому что как раз-таки молодых исполнителей часто мы видим на концертах. Они вживую приходят и сначала смотрят на тех, кто выступает на сцене. И только потом уже они знакомятся в перерывчиках. Это хороший способ общения. И, Алексей, буквально 30 секундочек. Расскажите, пожалуйста, о песне, которую вы лично написали с названием «Нету настроения».
1: Да. Я понимаю, что слова «нету» не существует в русском языке, но есть песня «Ничего на свете лучше не эту», поэтому имею право. Эта песня про моего лучшего друга, когда-то в Клинцах ее написал, когда шел к нему в гости, и у меня не было настроения, а потом пришел домой. Все, песня про то, что я пришел, мы поговорили, пришел домой. Все.
0: Заинтриговали, очень заинтриговали, уважаемые радиослушатели. Сейчас специально для вас в эфире песня «Нету настроения» от Алексея Симоненко. Всем хорошего дня!

знаю, но мне это не мило. А держась все в себе, я больше не могу. Просто нету настроения. Просто нету настроения. Просто нету настроения. Просто настроения нет.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 11 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 27. Малооблачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Луганске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Перспективы развития Брянской области, а также вопросы по восстановлению устойчивой работы промышленных предприятий, пострадавших от террористических атак, и поддержку для производителей региона, обсудили первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Ранее сообщалось, на Брянщине изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие с региональным законодательством. Отмечено, ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года

Одной из приоритетных задач руководства Брянской области является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Малый и средний бизнес более чем в 1500 населенных пунктов страны сможет получить льготное финансирование по специальной программе Минэкономразвития и Корпорации малого и среднего предпринимательства для моногородов и особых экономических зон. Поддержка предпринимательских инициатив позволяет формировать комфортную городскую среду, развивать локальные предприятия, создавать новые рабочие места. Помимо этого, решать проблему занятости населения. Под инвестиционные проекты бизнесу доступны до 200 миллионов рублей по ставке 6% на 5 лет. При получении финансирования на оборотные цели программа предусматривает предоставление до 50 миллионов рублей на срок до 3 лет по 10% годовых. Резиденты, прилегающие к моногородам особой экономической зоны, могут привлекать инвестиционные кредиты на сумму до 200 миллионов рублей по ставке в 10% годовых на 5 лет. С сентября заработает новая версия санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Эксперты отмечают, что от Санпин ждали новшеств, которые помогли бы улучшить качество питания прежде всего в школах и других социальных учреждениях. Однако главные проблемы действующего документа сохранились в неизменном виде. Фактически они позволяют не выполнять требования законодательства о соблюдении натуральных норм питания по продуктам и разрабатывать меню для школьников без необходимого количества фруктов, мяса, творога и так далее. Еще одна важная проблема, на которую указывают эксперты, касается нормы о составлении индивидуального меню для детей, нуждающихся в диетическом или лечебном питании. Согласно требованиям Санпина, оно должно составляться исключительно врачом-диетологом. Однако в образовательных организациях, как и в детских поликлиниках, должности врачей и диетологов попросту не предусмотрены. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 8 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 20 градусов, а вот в ночные столбики термометров будут опускаться еще ниже, до отметки в плюс 17. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 27. Малооблачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 11 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87.9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: На серых домах цветные картинки, ну что по целой или по половинке, под этим окном расцветали пи...

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

два радио. В городе партизанской славы 15 часов.

0: Разбуди меня.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Природный заповедник «Брянский лес» располагается в междуречье Десны и Нерусы на территории двух областных районов – Трубчевского и Суземского. Он был основан в 1987 году, а в 2001 комиссией ЮНЕСКО ему был присвоен статус биосферного заповедника. Многие виды животных и растений находятся под федеральной и региональной защитой, а более 30 видов занесено в Красную книгу. Вход на территорию заповедника свободный. Несмотря на сравнительно небольшую площадь и немногим больше 120 км квадратных, Брянский лес охватывает сразу три географические зоны – тайгу, лесостепь и широколиственные леса. Этим объясняется невероятное разнообразие местной флоры и фауны. Более 1300 видов растений и около 880 видов животных. В 2011 году в заповедник были завезены зубры. Для желающих увидеть их воочию, с октября по апрель в заповеднике организуются пешеходно-автомобильные групповые экскурсии.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 Радио и ВКонтакте.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 27. Малооблачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 16 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области успешно реализуется государственная инициатива по развитию федеральной и региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году основные дорожные работы сосредоточены на федеральных автодорогах Р-120, Орел-Брянск-Смоленск, граница с Республикой Беларусь, М-3, Украина-Москва-Калуга-Брянск, граница с Украиной, подъезд к Брянску. Здесь участок трассы Р-120 будет расширен, что позволит вдвое повысить его пропускную способность. Среди крупнейших объектов, по словам главы региона, строительство дороги дублера улицы Карачишской в Брянске. Еще один значимый объект нацпроекта в столице Партизанского края – это капитальный ремонт улицы Литейной от участка от улицы 50-й армии на Комвольном до Литейного моста. Отмечается, улица Литейная является одной из самых загруженных в Брянске. В этом году будут обновлены в целом более 20 километров автомобильных

0: установит замену устаревших. В целом, в нынешнем году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов. Известно, в 104 из них будут сделаны новые кровли, и это самый частый вид работ. Планируется замена инженерных сетей, и в 60 домах будет обновлено газовое оборудование. Владимир Путин заявил, Россия со всем вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. По словам главы государства, для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами на каждого члена семьи ставка подоходного налога фактически снижается до 6%. Президент отметил, это решение соответствует логике демографической и социальной политики. Кроме того, с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд для возврата большей части подоходного налога, уплаченного в предыдущем году. Владимир Путин пояснил, соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя при условии, что каждый официально работает. На данный момент за возвратом НДФЛ за прошлый год обратились около 1,5 миллиона человек, и выплаты уже начались. Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об отсрочке снижения порога выручки, при котором компании обязаны переходить с упрощенной системы налогообложения на уплату налога на добавленную стоимость. Предполагается, мера коснется более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее о необходимости такой отсрочки заявил президент России Владимир Путин. Предлагается внести поправки в статью 145 Налогового кодекса России. Отсрочка позволит сохранить текущие условия для предпринимателей. С 1 января, напомню, порог доходов для освобождения от НДС на упрощенной системе налогообложения опустили с 60 до 20 миллионов рублей. Заморозка будет действовать таким образом для текущего порога в 20 миллионов рублей на протяжении 2027, 2028 и 2029 года. В праздничную пятницу синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Правда, не исключены осадки и даже грозы. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Но с утра теперь омлет, в сковородке 5 котлет, как бы невзначай.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: 11 июня, 17.00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3.2 радио. Поговорим о смешанных боевых искусствах. В гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою, а также бойцы Максим и Матвей Разины и Маргарита Белик. Многократные призеры, победители первенств и соревнований. Прямой эфир на 87,9 FM в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
2: Встречаемся в аэро! Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 27. Малооблачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОУЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Мобильные факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертеться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления.

0: да, да, да. Обломаем народ или, наоборот, порадуем, что завтра на работу не нужно?
1: Порадуем. И еще впереди три замечательных выходных.
0: А с погодой-то как повезло.
1: С погодой, да. Так, ну ладно, что, мы начнем. Для начала представим нашего партнера, партнер программы компании «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. И если вы устали отказываться от любимых блюд из-за диеты, есть «Другой рецепт» для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусное решение для здорового питания. Приобретайте в магазинах Морозов Фуд. Вот мы еще не ужинали, у меня аж слюна проступила.
0: После слова пельмени там тяжело вообще, конечно. Да. Ладно, тут у нас еще много народа в студии. Как ты любишь вообще?
1: Как я люблю, да. Сегодня в центре внимания Юрий. Юрий, пожалуйста, микрофон аккуратно.
2: Вернется немножко.
1: Ну да, в центре внимания у нас сегодня ММА. И в гостях Юрий Жиляев, тренер по ММА, мастер спорта по рукопашному бою. Добрый вечер, Юрий.
2: Добрый вечер.
1: Максим Разин, КМС по универсальному бою, призер и финалист всероссийских соревнований, призер ЦФО по ММА, победитель межрегиональных соревнований, многократный чемпион и победитель первенств области по ММА, универсальному бою, рукопашному бою и АРБ. Максим, мы тебя все приветствуем.
3: Добрый вечер.
1: Разин Матвей, это, кстати, брат Максима, победитель первенства области по ММА, многократный победитель и призер межрегиональных соревнований по универсальному бою, по рукопашному, армейскому рукопашному бою, победитель первенств Брянской области. Матвей, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: И Маргарита Белик. Все, я заканчиваю представлять наших гостей. Очень много регалий.
0: Маргарита... Больше всего строчек, кстати.
1: Маргарита у нас, да, одна вот девочка в нашей студии. Очень приятно мне тебя поздравить. Многократный... представить, не поздравить, ну и поздравить тоже. Многократный победитель первенства области по рукопашному универсальному бою, АРБ, призер всероссийских соревнований по универсальному бою, многократный победитель первенства Брянской области по ММА, многократный призер ЦФО по ММА. У меня уже стал заплетаться язык, извините, слишком долгое представление получилось. Ребят, всем привет.
5: Добрый вечер.
0: И давай, наверное, для неподготовленного слушателя, все-таки не зря я гуглил, как расшифровывается ММА. Да. Потому что всем понятно, чем там занимаются, но то, что это просто смешанные боевые искусства, не до всех может дойти.
1: Юрий, поясните за ММА. Начнем с простого. От простого к сложному будем двигаться.
2: Ну, от простого к сложному, то это смешанное единоборство, где работа в стойке, работа в партере, борьба, ударная техника, руки-ноги. Все смешано.
1: Все смешано. Все смешалось.
0: Абсолютно. То есть то, что называют бои без правил, это оно или заблуждается?
2: На данный момент это заблуждение, потому что правила все-таки есть.
1: Вот, кстати, очень интересно, какие есть правила, и мы сейчас вот эти мифы будем уничтожать, что все-таки правила есть, да? Что можно, что нет?
2: Есть разные направления, то есть профессиональный спорт, есть любительский спорт. В любительском спорте больше запрещенных действий, потому что больше думают о здоровье спортсмена, потому что все-таки молодые ребята занимаются, еще формируется у них, ну, как говорится, костяк, скелет, мышцы, все еще не до конца устоялось, плюс набираются опыты. Но в профессионалах уже больше до впусков.
1: Угу. Понятно. Рит, как ты оказалась среди таких жестких спортсменов, ММАшников?
5: Ну, начинала я с цирковой студии, как и все нормальные дети.
1: Так. Как и все нормальные дети.
5: А потом меня папа привел на рукопашный бой. Но я решила, что бросить.
0: Но он же, наверное, чем-то аргументировал, там, а пойдем сходим туда, или просто молча привел?
5: Ну, он заметил просто мою тягу к спорту, и все, и решил туда попробовать сводить.
1: Он понял, что у тебя все круто очень получается, правильно?
5: Да, он меня тренировал с самого детства. Он привел меня, но я решила бросить. Вернулась обратно в цирковую студию. Угу. А потом опять решила вернуться в рукопашный бой, но из-за травмы пришлось завершить. Но потом я пришла к Юрию Валерьевичу уже на смешанные боевые единоборства.
1: Сколько лет ты уже занимаешься?
5: 2 года.
1: Угу. И у тебя уже столько всяких регалий, успехов, да?
5: Не обошлось без помощи Юрия Валерьевича.
1: Прекрасно. Сегодня будешь хвалить тренера своего, да?
5: Конечно.
1: Весь эфир, весь час. А папа у тебя тоже, да, какой-то спортсмен, вероятно? Что он у тебя?
5: Он не занимался на профессиональном уровне, только на любительском. Когда...
1: Чем он занимался?
5: АРБ.
1: А, тоже армейским рукопашным
5: боем. Ну вот когда он служил, он занимался АРБ.
1: Угу. Максим...

0: Матвей, поведайте нам ваши истории, как вы оказались в этом виде спорта. По старшинству начнем, да?
1: Да, да, хорошо. Я с самого детства в спорте. Сначала в 5 лет родители меня отвели на тхэквондо.
0: Тхэквондо?
1: Да. Но спустя 2 года по причине переезда пришлось завязать. Но тяга к спорту никуда не пропала. Искал себя долго в разных видах. Пробовал заниматься футболом. Когда-то пробовал дзюдо, но на дзюдо я походил, наверное, неделю и ушел оттуда.
0: Хотелось пожестче чего-то, да? Наверное.
1: Ну, тогда я был еще ребенком, мне было, наверное, лет 12, даже еще младше, наверное. С 6 класса я перевелся в другую школу, в гимназию. И там, на базе гимназии, была секция по баскетболу. Многие одноклассники, ребята с параллели, ходили на эту секцию. Вот. Меня это очень заинтересовало. Вместе с ними пошел на тренировки, и меня туда очень так завлекло. Вплоть до 11 класса я занимался баскетболом. Становился, выигрывали мы с командой чемпионат области.
0: То есть успехи были, да, определенные?
1: Да, да, в баскетболе тоже были определенные успехи. Играл в сборной Брянского района по баскетболу. Параллельно баскетболу начал заниматься легкой атлетикой. Но легкая атлетика сильно много результатов регалий не принесла. Также до того, как я пришел в дворец единоборств, занимался просто в тренажерном зале. И потом в один момент просто заинтересовался боевыми искусствами.
0: Помотала тебя жизнь, да?
1: Да, да, многое испробовал. Появился интерес к единоборствам и пришел во дворец первый раз. Не было никаких определенных амбиций, было просто интересно позаниматься для себя, попробовать новое направление, новый вид спорта. Но вот когда я первый раз пришел на ММА, я тогда не завязал с баскетболом. И на одних из соревнований по баскетболу...
2: Слово это... «завязал», вот это Кириллович постоянно сквозь весь рассказ идет.
1: На соревнованиях по баскетболу травмировал колено, и в связи с этим ушел...
0: И решил, что теперь травмировать колено будешь только ты, всем остальным.
1: На тот момент такого решения не было, я наоборот завязал с ММА, я перестал ходить. Но тяга никуда не пропала, и спустя, наверное, полгода я вернулся во дворец к Юрию Валерьевичу на тренировке. Ну и вместе с собой привел своего младшего брата.
0: Вот я и хотел спросить, как ты еще и мелкого утянул туда?
1: Ну, Матвей, наверное, поподробнее об этом расскажет.
2: А я вот сейчас пока не забыл, с высоты твоего опыта, многолетнего, когда ты искал себя в виде спорта, мог бы ты посоветовать детям и родителям, которые, например, могут случайно услышать, например, если человек где-то тренируется и как-то внутри себя понимает, что это не совсем его, но как-то боится бросить, как ты говоришь, завязать там, попробовать что-то другое. Как ты считаешь, нужно продолжать чего-то добиваться или все-таки пробовать искать себя и как вообще к этому прийти?
1: 100% могу сказать то, что необходимо в любом случае искать себя. Нельзя зацикливаться на каком-либо определенном виде спорта, если ты чувствуешь то, что это не твое. Нужно пробовать другие виды, и рано или поздно каждый, я думаю, найдет свою отдушину в спорте, найдет свою дорогу.
0: Ты прямо очень серьезный парень. Вот сейчас вот, судя по разговору, прям мотивационная речь сейчас была. Давай мы Матвею тоже, да, предоставим слово.
3: Ну, я с первого класса занимался каратэ в школе. И занимался я 4 года. Потом перевелся в другую школу. Ничем не занимался. Когда первый раз Максим пошел тоже на ММА, я вместе с ним пошел. Он перестал ходить, но я как бы тоже перестал. Потом пошел на футбол, занимался год или полтора. С футболом ничего не получилось. Ну и Максим сказал, ну пошли со мной.
0: Пошли со мной, тут все получается, да. У всех, да?
3: Ну, а до этого одну тренировку по боксу сходил.
0: Угу, ясно.
2: Ну, а на данный момент ты считаешь, что я нашел себя?
3: Да.
0: Ну, как минимум, уже можно, если что, дать ответ старшему брату, да?
3: Не получается еще.
0: Пока не получается.
2: А попытки бывают, да?
0: Подрастешь, да. Юрий, я знаю, что у вас там интересно много. И плавание, и настольный теннис, там чего только не было, да?
4: Да, занимался.
0: Подключайтесь.
4: В школе Олимпийского резерва по плаванию. Был раньше бассейн «Дармаш», нынче бассейн «Динамо». Вот. Первый тренер у меня был Геннадий Леонидович Шелегов, он же и последний. Uh-huh. Это он друг семьи был, при этом максимально меня удерживал на секции, потому что, ну, наверное, только на дружбе родителей держалось мое присутствие на секции. По сути, могу сказать, что присутствовал, но базу получил хорошую. То есть результатов больших там не добился, ну, выполнил разряд взрослый. После этого, ну, я всегда любил теннис настольный. После этого занялся настольным теннисом, там очень быстро у меня пошли результаты на самом деле. Ну и аккурат до конца школы я занимался настольным теннисом, последние 1.5-2 года я совмещал уже с занятиями рукопашным боем. На тот момент это был рукопашный бой, версия Тадео Шикасенова, то есть это максимально приближенный карате шотокан. Мой тренер Иванов Дмитрий Эдуардович, собственно, привил мне любовь к спорту, именно к единоборствам. Потому что мы за ним ходили по всему городу. И тогда я понял, неважно, чем ты занимаешься, главное, с кем. Ну вот стараюсь эту модель перенести на отношения с ребятами. И иногда получается, вот кого-то из баскетбола спер. Причем заставил, можно сказать, второго привести брата, потому что увидел в нем способности.
0: А, так вот кто притырил.
4: Не, я говорю, где твой брат? Где твой брат? Он мне говорит, да он что-то... Я говорю, что он мнется? Ты как старший, давай волоки его сюда.
0: Ага.
4: А сейчас...
2: То есть такой подход, оказывается, работает, да?
4: Ну, он, собственно, своим примером показывал, как надо работать на тренировках. И Матвей, сейчас я хочу сказать, один из самых перспективных брянских спортсменов молодых, который обладает... всем необходимым для того, чтобы вырасти очень большого спортсмена.
2: Давай, наверное, раз познакомились как раз, Кирилл, и прервемся на минутку. Да.
0: Отдавай.
5: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-770-4-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Спортивный четверг.
2: Спортивный четверг на 3-2 радио продолжается.
0: Антон Запорожец.
2: Да.
0: Кирилл Пухляков.
2: Счастливый почти в отпуске.
0: Ну, Антон, ты счастлив, я знаю.
2: Да.
0: Хотелось бы продолжить наш замечательный разговор.
2: Слушай, давай, наверное, зачитаем сообщение от слушателей.
0: А давай, если есть, конечно.
2: Кристина радуется, как много гостей, и пишет, что гости какие крутые и талантливые. Здорово.
0: Кристина, спасибо тебе вот от нас сердечко, камеру. Да, ребят, многие критикуют ММА за излишнюю жестокость. Ну, как бы такое мнение есть, правильно? Что вы ответите тем, кто считает, что этот вид спорта пропагандирует насилие?
4: Ну, наверное, я отвечу, раз я тренером не являюсь. Если привести статистику, наибольший травматизм наносится в боксе профессиональном. Потому что количество ударов, наносимое в голову, нигде больше такого нету. ММА как раз в плане здоровья, я хочу сказать, сохраняет его максимально. Дети 12, 13, 14, 15 лет участвующие в соревнованиях, не бьют в голову. У нас они запрещены. Uh-huh. До 16 лет в корпус удары коленом запрещены. Удары локтями запрещены. Удары коленом в голову в любом возрасте запрещены. Так что я считаю, это мы касаемся любительской версии. Я считаю, что максимально безопасный вид единоборств – это как раз ММА. Подготовка проходит поэтапно. С 12 лет только можно участвовать в этих соревнованиях. Все остальные ударные техники настроены только на удары по человеку. А здесь есть борьба, есть удары. Зависит от уровня и профессионализма тренера, наверное, и спортсменов, которые выступают уже в сохранении здоровья. Ну и, опять же, наиболее профессиональные, на мой взгляд, судьи, рефери в ММА. Потому что наиболее объективное судейство, сколько мы выступаем по разным версиям и соревнованиям, по разным видам единоборств. Самое непредвзятое судейство в ММА. Потому что, ну, как правило, ну, очевидно всегда преимущество. Даже если очень близкий бой, любой судья всегда сможет аргументировать, почему он отдал тому или иному спортсмену победу. Вот и все.
0: То есть как-то все проще, все нагляднее, да, тут происходит?
4: Абсолютно лаконично.
2: А с точки зрения зрителей, мне кажется, еще и зрелищнее.
0: Ну, зрелищнее, безусловно. Наверное, это самый зрелищный, да, вид.
4: Абсолютно точно. Потому что судья останавливает поединок вовремя. Если спортсмен перестает защищаться, буквально несколько ударов, человек не защищается, бой остановлен. Поэтому либо болевым, либо превосходство в борьбе показал большое преимущество, победил по очкам.
2: А решение судьи, оно вообще оспоримое или... Как судья сказал, так и дальше будет.
4: Значит, конечно, главный в клетке рефери. Есть еще боковые судьи, которые, собственно, подсчитывают количество очков.
0: А сколько их человек?
4: Как правило, три.
0: Три человека.
4: Да, три боковых арбитра. И ведущий стола в клетке сидит за столом, который объявляет победителя, а рефери уже поднимает руку. Решение не оспаривается. Апелляцию подать можно. Возможно, будет принято, что ошибочное было решение. Могут. Но пересматривать результат боя уже никто не будет. Поэтому выигрывайте, как говорится, досрочно, и не будет вопросов.
0: Вот, как правило, в ММА идут уже из каких-то видов единоборств. Ну, как правило, кто-то самбист, кто-то каратист, да? Я, честно говоря, даже натыкался в интернете на ролики, где типа бывший каратист против бывшего там самбиста. Вот приоритетней, из какого вида спорта переходить в ММА? Кто чаще, кто более подготовлен, у кого больше навыков?
4: Ну, я бы сказал по-разному. Вот сидит баскетболист.
0: Теннисист.
4: Вот циркачка. В итоге базы разные, ничего не имеющие общего с единоборствами. То, что там в два года, в пять лет он занимался тэквондо, так его и не было. Это вот тэквондо, можно сказать. То есть было бы желание. И, наверное, сейчас, в наше время, я считаю, что ММА – это отдельный вид спорта. Когда-то я тоже, как и Сан Саныч Карелин, был того же мнения, что это всего лишь свод правил, не более того. Но, как показывает практика, вот недавно, допустим, про нашего парня снимали небольшой ролик, по губернии показывали.
0: Да, Катя Зойдина делала репортаж.
4: Хоть он и занимался когда-то карате, но потом у него как раз был промежуток в том возрасте, в котором многие выгорают, участвуя в соревнованиях больших и тренируясь, он как раз пропустил и перешел в ММА. И он сейчас целостный ММАщик. Угу. По-другому не скажешь, потому что он борется, борьба специфическая в ММА. Если просто прийти с любой спортивной борьбой, ловить будет нечего. Именно с тем, кто занимается ММА. Он и в ударке хорош, ММАщик. Он, да, как многие считают, это недоборец, недобоксер, недокикбоксер. Это не так. Мы доказываем на практике, участвуя в разных соревнованиях по боксу, по кикбоксингу, по тайскому боксу. Мы там очень достойно выглядим и постоянно в призах.
0: Ребята, давайте-ка вы тоже подключайтесь. Расскажите, как проходят ваши тренировки? Чем они интересны?
2: А может быть и не интересны.
0: А может быть и не интересны, да.
2: Там же разные процессы бывают, наверное.
0: Рит, давай мы с тебя начнем. Тут скромненько так сидишь, давай.
4: У тебя есть с чем сравнить? Давай, после рукопашки, что там у тебя было?
9: Скажу честно, придя после рукопашки в ММА, я на тренировках реально вздыхала. Мне не хватало дыхалки.
0: Нагрузка большая очень.
9: Да, была очень большая нагрузка. Потом, конечно, я адаптировалась, стало намного легче заниматься. На некоторых тренировках все равно присутствует усталость, и немаленькая. Но как-то с этим справляемся. Также Юрий Валерьевич нам часто держит лапы. Мы нарабатываем технику ударов на
0: эти... Я поясню. Лапы — это не то, что их лапки держат, да. А это вот мягкие штучки, куда они бьют, да?
9: Да.
0: Да.
9: Вот. Там корректируется точность ударов, скорость ударов. И также техника, увеличивается сила. Работа с резинками, круговые тренировки. Ну,
2: слушай,
9: так.
2: А тренировки ж явно групповые, как одного тренера хватает на целую группу.
0: А сколько, кстати, занимается ребят вот, на тренировке сразу?
4: Ну, тут еще зависит от сезонности, да. То есть основной костяк у нас 20-30 человек, ребят, которые уже выступают на соревнованиях. А в пик у нас доходит именно на одной тренировке присутствие до 50 человек.
0: А вы один?
4: Ну, так получается.
2: Юрий, а как после тренировок вообще в себе? Потому что, ну, отдать себя там 50 детям, ну, это не так уж и просто на самом деле.
4: К концу вечера ничего не хочется. Не, думаю, все, завтра буду спать, никуда не пойду. А с утра уже в зал тянет. Это счастье, на самом деле, заниматься тем, что ты любишь.
0: Ну, поехали дальше, Макс.
1: Что касается вопроса об интересе. Вы спрашивали, что интересного на тренировках. Хотелось бы сказать, то, что у каждого спортсмена свой интерес на каждой из тренировок. Все зависит от цели спортсмена, чего он хочет добиться этим спортом. Человек, у которого профессиональная амбиция, для него многие тренировки могут быть вообще не в интерес и не в удовольствие, но есть слово «надо». Есть дисциплина, и ну, приходится пахать ради достижения цели. Потому что не все.
2: А как ты считаешь, после слова «надо» не будет ненависть вообще к этому виду спорта вообще? Или потом только благодарность все-таки, что как-то получилось это?
1: Только благодарность, потому что, опять же, посредством хорошей дисциплины человек всегда будет добиваться своих целей. И оглядываясь назад через то, что ты прошел на этих тренировках, которые иногда ну, настолько тяжелые, что после тренировки в раздевалку заходишь, и, блин, нету сил даже до дома дойти. Бывало такое, что я мог час просто в раздевалке просидеть, даже
0: отдыхать,
1: не одеваясь.
0: Да? Как-то выдохнуть чуть-чуть.
1: То есть, ну, не все тренировки интересны, не все упражнения интересны, но каждое из упражнений на тренировке... Это дает большой прогресс в целом для спортсмена. И нельзя пренебрегать такими упражнениями, которые якобы неинтересны, потому что в любом случае они необходимы.
2: Давайте голос молодого поколения услышим.
3: Ну, Матвей. Мне нравятся больше всего круговые тренировки тем, что ну, там более 30 секунд работаешь, более как дыхание, больше... И после на соревнованиях ты лучше дышишь, чем без этих тренировок. Подкачиваешься. То, что руки сильнее, ноги. И этим нравится.
2: Тут у нас Кирилл, радиослушательница Мария, интересуется. А есть ли какие-то отличия в моральных кодексах разных видов единоборств? Образно, клятва боксера или правила жизни отличаются от постулатов ММАшников? Вот кому больше вопрос-то.
0: Ух, вот, Мария опять... завернула, как да, интересно, да?
2: Да.
4: Ну, в принципе, наверное, Мария все-таки не занимается видами единоборств, потому что она бы понимала, что примерно одни и те же постулаты. Человек должен быть достойным того вида спорта, которым он занимается, и, соответственно, не выпячивать свои навыки там, где это не надо. Мне кажется, большего там ничего не надо. Главное быть хорошим человеком.
0: А как близкие относятся к тому, что вот вы занимаетесь? Ну, так как Маргарита...
4: Я?
0: А, да-да, конечно.
4: Я простой пример приведу. Максим. Он должен был уехать учиться в Москву. Угу. Он остался заниматься. Поступил здесь в ВУЗ. И вот мучается дальше со мной. Маргарита.
0: Так.
4: она, наверное, уже бы давно завязала с этим видом спорта. Знаю, какие она трудности переживает периодически. Но она держится, получает поддержку семьи и двигается дальше. Матвей, ну, Матвей и Максима, родители их поддерживают, поэтому все хорошо. Потому что Максима неожиданно родители поддержали. То есть он сначала как бы в ступор их вел тем, что остаюсь в Брянске. Мне Юрий Валерьевич сказал, что у меня есть перспективы. Какие перспективы? Ты, говорит, старый уже. Он говорит, Юрий Валерьевич сказал, я тренеру верю. Ну вот доверие.
2: Да это лучше заслужить. Всего, чем, наверное, да. Потом жалеть просто и понимать, как могло быть, когда решение принимаешь сам, о нем обычно чуть сложнее, мне кажется.
0: Ребят, ну а родители присутствуют на соревнованиях, когда вы выступаете? Болеют как-то?
1: Родители всегда болеют, конечно. За меня, за брата, по возможности всегда стараются присутствовать на соревнованиях.
0: То есть всегда... такая группа поддержки хорошая, да?
2: Нет, просто есть же такая категория родителей, которые поддерживают, но стараются не присутствовать.
0: Особенно, когда твоему дитятку и прилетает иногда хорошо.
4: Они могут вот так смотреть.
1: Нет, родители в любом случае стараются по возможности поприсутствовать, понаблюдать вживую за нашими успехами. Бывают, конечно, с родителями такие разговоры, что...
0: Хватит.
1: Хватит,
0: прекращай.
1: Да, хватит, ну, угу. Головы отбивать и себе, и другим. Ну, отучись, работай по образованию, но уже поздно, обратного пути, наверное, отсюда нет. И меня это даже очень радует.
0: Мне кажется...
1: Я выбрал эту сферу и двигаюсь в ней, и...
0: Стандартная история для всех и великих, и выдающихся спортсменов, да, когда вот мне сказали, иди учись, там, и закончи институт, там, женись, потом что-то думай, а потом уже поздно, уже как бы и все.
4: Совершенно верно. Я на самом деле, у меня был большой перерыв у самого в выступлениях, я не выступал 4,5 года. Ну, в какой-то момент я себя звездой почувствовал после первенства Кубка, наверное, России по карате, что я должен все выигрывать. И мне показалось, что меня сильно заслуживают. Но спустя время я пересмотрел и понял, что я действительно объективно проигрывал. Но на тот момент мне казалось, что меня судят, и все плохо, и я больше не буду.
0: Это амбиции, наверное,
4: да, потом внутренние. Получилось так, что пришел поболеть. Опять же, Дмитрию Эдуардовичу спасибо. Он меня увидел, говорит, эх, тяжа нету, вышел бы, давай. Я говорю, давайте. И я опять начал выступать, и он мне говорит, поехали на Россию, поехали. Ну, поехали на Россию, первый раз у меня глаз закрылся, получил в него. Но зато сразу понял, что надо бороться, учиться. Вот. Ну, а что касается вот судьбы или еще чего-то, тот же Максим Разин, он уже тренирует у нас. То есть он уже параллельно своим занятиям начинает обучать молодежь.
0: А, то есть он как помощник тренера?
4: Получается? Нет, он отдельно в клубе работает в частном тренере.
0: А, отдельно тренером.
4: Уже учит ребят боксу, ММА, кикбоксингу. То есть,
0: Макс, мы тобой гордимся.
4: Благословил его на этот вопрос.
2: Да, классно начали про соревнования, но лучше давайте сейчас на минутку буквально прервемся и продолжим раскрывать эту тему.
10: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
11: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: Спортивный четверг.
2: Спортивный четверг продолжается. Сегодня у нас разговор идет про ММА. И мы начали разговаривать о соревнованиях. И тут хочется опять углубиться в историю наших спортсменов, потому что, ну, наверное, первые соревнования — это такая штука, которая не забывается. Давайте у каждого спросим, какие были первые соревнования, как они проходили, получилось ли в них занять какое-то место. Я смотрю, улыбка прям появилась на лице.
0: Макс что-то хочет сказать явно.
1: Соревнованиями. Да. С первыми соревнованиями была очень интересная история. Было несколько неудачных попыток первого поединка. Позанимавшись, наверное, только месяц, мы поехали в Москву на соревнования. Долго мне там искали соперника. Это был частный турнир Open League.
2: А там же тоже по весовым категориям, да, все-таки везде, да?
1: Долго мне искали соперника. В итоге соперник нашелся. Меня уже вызвали в клетку, назвали меня,

0: Следующая попытка была на областных.
1: Только не говори, что было то же самое.
0: На областных соревнованиях в моей весовой, помимо меня, никого, как оказалось, не было. Приехал один паренек, не помню откуда, но он приехал с поломанной рукой изначально. И, то есть, вторая попытка также не обвенчалась успехом. Второй раз я пролетел с первым выходом в клетку. И, ну, получилось так, что без единого поединка отобрался на первенство Центрального федерального округа.
2: Слушай, это же вообще жесть.
1: Анекдотичное даже прям как-то.
0: Да,
1: но и тут ты подумал, и теперь так будет всегда, да?
0: Нет, ну вот на ЦФО приехал, на ЦФО...
1: Наконец-то.
0: Да, на ЦФО наконец-таки у меня произошел мой первый поединок.
1: Ух ты, рад, наверное, был.
0: Я был рад, хоть и не выиграл, но достаточно достойно подрался, показал себя. На тот момент я занимался, наверное, 2.5 месяца только. То есть, ну, ты только начинал. И, ну, достаточно достойно подрался, хоть и проиграл.
1: Угу. Вот, но как бы главное не победа, главное, да, как выглядит
0: опыт,
1: бой.
0: В первую очередь опыт я получил очень ценный. Это вот первые эмоции, это всегда то, что дает как бы движение дальше.
1: Проиграть можно тоже с гордо поднятой головой, да. И действительно красиво, правильно?
2: Маргарита, у тебя как за 2 года получилось стать многократным победителем? С каких соревнований все начиналось?
3: Вообще изначально моя карьера в единоборствах началась с рукопашки. У меня были первые клубные соревнования, было 2 соперника, я вышла. Из-за неопытности в соревновательском опыте я проиграла. Потом мы переехали уже в Брянск. И так сложилось, что первенство по рукопашке было в Брянске. И меня решили выставить. Но, как мне рассказывал папа, я вышла на ковер испуганная вся. У меня были глаза, как будто я перед собой увидела гиганта какого-то. И, соответственно, я проиграла.
1: Потом... То есть ты психологически, опять
3: психологически,
1: же, да? Вот как у Максима тоже похожая была история.
3: Вот, именно так. Потом я уже перешла на ММА и начала участвовать в соревнованиях. Меня выставили на область, но, к сожалению, моего веса и моего возраста соперников нет в области. Хотелось бы, чтобы они приехали, наконец-то я с кем-нибудь подралась, но пока такой возможности нет.
1: В нашей студии собрались те, кто хочет с кем-то подраться, а им вот не дают эту возможность очень часто.
2: А вот слушательница интересуется, как раз, в принципе, вопрос по адресу, а к девочкам иные требования, нежели к парням в ММА?
3: В каком плане?
2: Я думаю, она услышала. Сейчас.
4: Абсолютно никаких отличий нет.
1: Все то же
4: самое.
1: Кроме
4: экипировки. У них есть дополнительная экипировка, нагрудник.
1: А, понятно.
4: Но он тонкий, он ничего не защищает, просто...
1: Чтобы там ничего не двигалось, скажем
4: совершенно
1: так.
4: Совершенно верно, чтобы не мешал ему поединок вести.
2: Угу. Матвей, ты уже участвовал где-то, да?
5: Да.
1: Да, я же в начале программы представил, да.
5: Ну, мои первые соревнования были по карате, я тогда занял 2-е место. Ну, тогда занимался 4 года, так как был карантин, ну, не было соревнований никаких. После этого, ну, были соревнования, область занял 2-е место. А по ММА я тогда занимался 2 или 3 месяца. Я поехал на Кубок Орловской, ну, Кубок Орлан. А я привык бить по голове там, а там только по корпусу. И я много замечаний получил. Ну, я, да, и проиграл.
1: А, ну, то есть это был, можно сказать, запрещенный прием, да? Который ты постоянно использовал.
2: А тут еще интересуются слушатели, а самое высокое достижение бойца ММА – это победа в чем? В каких соревнованиях?
0: Чемпионат России, наверное. В первую очередь цель каждого спортсмена, опять же, это говоря о любителях, о любительском спорте, это выиграть чемпионат России. Но до чемпионата России также надо постараться и добраться до него. Это в первую очередь пройти... отбор на области, стать чемпионом области по ММА. Дальше это поездка на первенство и чемпионат Центрального федерального округа, ну, либо каких-либо других округов России. Пройти эти соревнования, занять 1-е либо 2-е место –

0: И вот два человека, первое, второе место, выигрывают себе путевку на чемпионат России. И, наверное, цель многих спортсменов – это выиграть на чемпионате России по ММА.
1: Ну, но это даже все равно не потолок, как я понимаю, да?
0: Конечно, потому что есть еще профессиональный спорт.
2: Максим забывает сказать, что финалисты чемпионата России попадают в сборную России и получают путевки на чемпионат мира и Европы.
1: Угу. Ну, как сказать, забыл, у него все впереди, наверное.
3: Но я думаю, что Максим к этому стремится, да?
2: Я думаю, что первая цель у него просто чемпионат России, угу. А уже в сборную он автоматически себя включил.
3: По поводу восстановления после каких-то тяжелых поединков, как это происходит?
4: Да у меня вроде нету тяжелых поединков. Прям нету, чтобы восстанавливаться, никаких травм у меня на поединках не было.
3: Рит.
5: Ну вообще сон лучшее лекарство, помогает от всего, от усталости.
3: Сон?
5: Да, от переживаний. Просто выспаться хорошо и до соревнований, и желательно после.
1: Мне кажется, такой совет даже идеально дать не спортсменам, а абсолютно всем слушателям. Если вы чувствуете, что с вами что-то не так, попробуйте выспаться.
3: Ну да,
1: и согласен. Не надо говорить, как вам не хватает на все времени, какой вы там работник года. Если вы выспитесь, вы еще больше продуктивнее станете. Просто надо попробовать.
3: Антон, ты предвкушаешь отпуск? Я знаю, чем там будешь заниматься. Так,
1: давай, наверное, уйдем на рекламу.
3: Реклама,
1: потому
3: хорошо.
1: Что ты как ведущий должен помнить вообще, что он должен.
3: Я не слежу за временем.
6: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 27. Малооблачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
7: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
8: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 30-32. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
10: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
11: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
13: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
14: Срочно, чулитечка, заказы горят.
15: Помогите найти зубастого продажника.
16: Мне очень нужен четкий программист.
17: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
18: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
20: Спортивный четверг.
3: А спортивный четверг на 3-2 радио продолжается. Сегодня мы разговариваем про ММА. В гостях у нас Юрий Жиляев, Разин Матвей, Максим Разин и Маргарита Белик. И напомню, что партнер программы — компания «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. Если вы устали отказываться от любимых блюд из-за диеты, есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд». Итак, какие качества вы считаете наиболее важными для успешного бойца ММА?
1: И тренеру пока не стоит отвечать. Давайте с воспитанников как раз лучше узнаем.
3: Да, Максим.
0: Наверное, дисциплина в первую очередь. Без дисциплины не получится никогда ничего. Дисциплинированный спортсмен, возможно, будет на первых этапах своего становления менее результативным, чем какой-нибудь талантливый просто парень либо девочка. Потому что, попервой, талант очень много решает. Но дисциплинированные спортсмены всегда перерастают по уровню ребят, которые делают ставку только на свой талант. Всегда дисциплина превосходит талант, каким бы сильным он ни был.
3: Оттуда и трудоспособность, да, да. И все-все-все.
0: Конечно.
3: Кто не согласен с Максимом?
5: Ну, я могу только добавить то, что для этого нужно трудолюбие обязательно. Лень в спорте не приветствуется от слова совсем. Вот даже неделю пропустишь тренировок, все, ты потерял свою форму, которая была неделю назад.
3: Пропускаете иногда вообще?
5: Ну, бывает? Есть моменты.
3: Юрий машет головой, так недовольно чуть-чуть, да? Бывает. Ну, а что за пропуск тренировки бывает, Юрий? Есть какое-то наказание, может быть?
2: Ну, наказание одно, потом опять втягивается в тренировочный процесс. Опять...
1: Человек, который пропустил, он уже сам себя наказал, он дополнительно не нуждается ни...
2: Ну, я немножко нотации, конечно, почитаю всегда. Потому что на тренировке я и мама, и папа, поэтому ругать имею право. Им достается по первое число за пропуски. Но если они были объективны, я сильно не ругаюсь. Но, конечно, все равно нотация какой-то от меня не услышит.
3: Я вот сколько общался, да, с тренерами и здесь в эфире, и так, всегда тренер — это не только тренер. Вот как вы сказали, мама и папа, и наставник. Часто ли вообще ребята подходят с какими-то, может быть, личными проблемами? Помогаете ли вы им, может быть, как-то разрулить в жизни вопросы различные?
2: Ну, как минимум, я всегда выслушаю, услышу проблему. Если в моих силах помочь, конечно, помогу. Если для этого надо пообщаться с родителями или еще с кем-то, по возможности всегда помогаю.
3: Ребят.
0: И я немного добавлю. Так получается, то, что у Юрия Валерьевича всегда находится возможность помочь. Не так, что по возможности, а Юрий Валерьевич действительно всегда помогает. И вот даже просто...
1: Как оказалось, довольно скромный человек еще к тому же, да?
0: Даже на своем вот примере. Очень много было у меня ситуаций, в которых Юрий Валерьевич мне очень сильно помог.
3: Разруливает вопросы, да?
0: Да, и помогает. Юрий Валерьевич является наставником моим не только в спорте, но и просто в повседневной жизни. То есть это человек все равно, к которому я стремлюсь. То есть, ну, Юрий Валерьевич для меня всегда был, есть и будет примером, к которому надо стремиться. И вот, глядя на него, видно, чего хочется достичь в жизни.
3: Юрий Валерьевич расплылся чуть-чуть. Да?
2: Так еле по ушам прошел, да.
3: Ну, а вообще, помимо вашей секции, да, во Дворце единоборств, у нас в городе и в области насколько распространен именно этот вид спорта, ММА?
2: К сожалению, основная масса спортсменов на всех турнирах представлена Дворцом единоборств. Из других клубов, частных, очень маленькое количество. Наверное, много детей хотело бы заниматься и взрослых этим видом спорта, но, видимо, ограничено количество тренерского состава. То есть, на самом деле, у нас в Брянске, ну, наверное, три тренера, которые имеют аккредитацию Федерации ММА России.
3: А почему так мало?
2: Ну, наверное, не такой простой вид спорта. Надо обладать большим количеством навыков. Не знаю, пускай будет нескромно, я являюсь кандидатом мастера спорта по боксу, мастер спорта по рукопашному бою. Я и по карате кандидат мастера спорта был, по кикбоксингу выступал. То есть, ну, очень разноплановая подготовка. И даже плавание мне в жизни помогает ребятам дать УФП какое-то, еще что-то. Кому-то, может быть, этого не надо, кому-то не дано. То есть, ну, по-всякому бывает. Может быть, у кого-то желания нету. Так, там впахивать надо и тренеру, не только спортсменам.
1: А еще есть о чем мечтать в плане развития данного направления?
2: Конечно.
3: Выдавайте боль всю свою, да, есть возможность.
1: Запросы во вселенную, они как запросы в эфир, они могут исполняться.
2: Если бы нашелся человек, который готов был бы помогать этому виду спорта, было бы замечательно, потому что у нас очень мало соревновательной практики. Мы ездим на энтузиазме спортсменов и их родителей. Выезжаем на какие-то соревнования, потому что, ну, в Брянске мало турниров по области, и вообще молчу, нет турниров. Ездим в соседние области. Из-за того, что центром подготовки является, наверное, сейчас Дворец единоборств, у нас мало конкуренции. Мы вынуждены искать те же спарринги в соседних областях. Очень спасибо орловским ребятам, помогают сильно. Вот со Смоленском договорились, будем выезжать. В Подмосковье ребята тоже навстречу идут, приглашают нас на открытый ковер. Вот именно дефицит конкуренции не позволяет расти нам внутри нашего областного центра. Соответственно, вынуждены выезжать.
1: Все как и в жизни, Кирилл, абсолютно.
3: Да, да, все так.
1: А у воспитанников, быть может, есть что добавить или...
0: Ну, наверное, нет. Юрий Валерьевич все четко
3: разложил
0: по полочкам. Да, действительно, не хватает конкуренции в Брянске и в Брянской области. Зачастую приходится вот действительно чисто на своем энтузиазме собираться, ездить в другие города, в другие области, районы, искать себе там спарринг-партнеров в разных клубах и, ну, только так развиваться.
1: А что удалось увидеть, посмотреть, какие города, как далеко заезжали?
0: Пока сильно далеко мы не забирались. Ну, допустим, в прошлую пятницу с ребятами съездили в Орел, поспарринговались со спортсменами в Орле.
1: Боже, храни этот город, самый близкий и доступный, 2 часа на машине.
3: Ну и храни Орел-то.
0: Хорошие спортсмены, действительно, есть с кем немного поконкурировать, поделиться опытом, как своим, так и перенять чужой.
3: Юрий, я знаю, что... Рит, ты хотел что-то дополнить?
5: Хотелось бы дополнить по поводу, что хотелось бы добиться в ММА. Угу. Хотелось бы, чтобы наконец-то начали присваивать девочкам разряды, потому что до сих пор девочки участвуют в соревнованиях неофициально. Нам не могут, да, нам не могут не присвоить ни первый, ни КМС, ни
3: Подожди,
5: мастера.
3: А как это сделать?
5: Через Министерство спорта.
3: А, мы обращаемся к Министерству спорта.
2: Нет, ситуация обстоит с женским ММА у нас в России сейчас таким образом, что наконец-то признали женский ММА. Угу. И прошел первый чемпионат России сейчас в Сочи в мае месяце, где женщины дрались официально, но именно женские ММА. То есть на уровне подростков девушек еще не признали.
3: Но давно пора уже.
2: Абсолютно, потому что я думаю, что поток девочек бы увеличился сразу. Это как с боевым самбо. Там девочек вообще нету. В принципе, довольно популярный вид спорта, по которому мы тоже выступаем. И обмениваемся, можно сказать, с ними опытом. как нашим, так и перенимаем у них, как сказал Максим.
3: Но я вот знаю, что вы, Юрий, еще как организатор турнира у нас, да, в Брянске, здесь, на котором мы с вами встречались как раз-таки.
2: Ну да, получается так, что раз гора к Магомеду не идет, Магомед к ней сходит. Мы ее перефразируем.
3: Что сподвигло? То есть вот
2: сподвигло именно отсутствие в Брянске турниров, и хочется как-то популяризации наших... Я считаю, что по каким бы правилам ни проходили соревнования, чем их больше, тем лучше. И чем больше они получают резонанс, тем больше это влияет в положительную сторону для развития всех видов единоборств на Брянской земле.
3: Угу. Антон, ты же помнишь, да, у нас как раз ребята были вот,
1: да, с турнира, да, конечно, да.
3: Ишхан, Серега.
1: Еще я помню, что по традиции, как раз за 5 минут до завершения программы...
3: Мы открываем поле чудес?
1: Ну да, давай.
3: Я, как всегда, не подготовил усы Якубовича, ну ладно. По традиции, как уже Антон сказал, мы хотели бы вам вручить вот эти замечательные шоколадочки от шоколадной мастерской Hunter Berry нашей брянской. Очень вкусный шоколад. И чай от Брянской губернии. Мы надеемся, что вы соберетесь все дружненько, компанией, посидеть, попить чайку с шоколадочкой. Да?
2: Супер.
3: И будете прекрасно себя чувствовать.
1: Это еще мы сегодня, Кирилл, тему питания как раз не затрагивали.
2: Мы от себя.
1: Раз.
3: Ага. А, вот и нам подарочек.
2: Мы от себя музей. Хотели бы как раз с последнего турнира «Место силы», который мы организовывали с Зерниным Алексеем. Вот такой скромный подарок. Памятная медаль.
3: Мы с удовольствием принимаем ваш подарок. Медаль такая тяжелая, большая. Антон, ты посмотри.
1: Попробуй.
3: Сделаем в конце, уже совсем скоро, фотографию. Да, да. Выложим ВКонтакте.
2: Супер.
3: В наших соцсетях. Отметим вас всех. И что, Антон, мы закругляемся или что, уже? Да?
1: Есть что спросить еще?
3: Есть что сказать
1: по от факту
3: души?
1: Просто вот за этот час все стало понятно со стороны тренера и со стороны воспитанников.
3: Согласен.
1: Тут вот никаких-то недоговоренностей и вопросов вообще не возникло.
3: Согласен.
1: Настолько все понятно, что остается только сказать просто большое спасибо, что пришли, поделились, рассказали. Такие интересные мнения, история зашло.
3: Да, зашел. Юрий, может, есть что от души сказать, да?
2: Ну, большое спасибо, эфира, что пригласили нас. Я считаю, что это пойдет на пользу развитию нашего вида спорта, потому что ваше радио слушают. Я в машине слушаю периодически.
3: Наше радио слушают только нормальные пацаны.
2: Абсолютно точно. И девчонки.
3: И девчонки, конечно. Куда же без.
2: Ребят, что-нибудь скажете?
3: Спасибо, ребят.
0: Спасибо, да. Спасибо, что позвали.
3: Спасибо, что пришли.
0: Мне дали возможность высказаться чуть-чуть.
3: До новых встреч, как говорится, в эфире. Это был «Спортивный
0: Спасибо.
3: Четверг», 3-2 радио, Антон Запорожец, да. Кирилл Пухляков.
1: Услышимся через неделю, но Кирилл уже, благо, будет один. Наконец-то ему дадут полную свободу. И, надеюсь, маску Якубовича. Всем пока и хорошего вечера.
20: Держи рубежи, ты уже в полшаге. Держи рубежи.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Широкий ряд вопросов, в числе которых подготовка Брянской области к предстоящему зимнему периоду, обсудили в правительстве России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем стало обеспечение приграничных районов резервными источниками теплоснабжения. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук ранее сообщал о формировании аварийного запаса источников электроснабжения. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить вопрос совместно с Брянскоммунэнерго получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 9% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя субъекта федерации, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянской области. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства и реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянской области является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение жизни населения и укрепление продовольственного потенциала. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Перспективы развития Брянской области, а также вопросы по восстановлению устойчивой работы промышленных предприятий, пострадавших от террористических атак, и поддержку для производителей региона, обсудили первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Ранее сообщалось, на Брянщине изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие с региональным законодательством. Отмечено, ведущий роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года на ее долю приходится порядка 94% от всего объема, отгруженной в регионе продукции. Объемы ввода жилья в Брянской области отмечены на высоком правительственном уровне. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 1 мая данный показатель составил 194 тысячи квадратных метров. Это почти на 26% больше,

плюсовом диапазоне. Правда, не исключены осадки и даже грозы. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В 20 веке в России гонения на елку начались с приходом к власти большевиков, а со второй половины 20-х годов прошлого века на символ зимних праздников и вовсе наложили запрет, как на религиозный дурман. И вот вдруг 28 декабря 1935 года в центральной газете «Правда» была опубликована заметка Павла Петровича Постышева. В те годы он являлся первым секретарем Киевского обкома ВКПБ. Заметка называлась так: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». И хотя тон заметки был всего лишь рекомендательным, в те годы любое «а давайте», исходящее от представителей высшей власти, считалось обязательным к исполнению. И вот уже 30 декабря 1935 года заметка была опубликована в газете «Бежецкий рабочий», а на следующий день в той же газете напечатали сообщение: «Новогодние елки в школах Бежецы». Предложение товарища Постышева об организации новогодних елок для детей встретило горячий отклик среди родителей, комсомольских и школьных организаций Бежецы. 1 января вечером во всех школах города и поселков устраиваются елки для младших школьников. На елке будут приглашены родители, стахановцы, представители шефствующих цехов. Городской отдел коммунального хозяйства заготовил 50 елок. Типография дала для их украшения разноцветной бумаги. Из нее школьники под руководством преподавателей изготовят различные украшения. Кроме этого, в Брянске закуплены елочные украшения. А еще 31 декабря 1935 года в Бежецком дворце культуры впервые состоялся грандиозный бал-маскарад с призами за лучшие костюмы, рестораном, танцами под духовые джазовые оркестры и под баян. Правда, в анонсах указывалось, что посвящен бал был исключительно Дню ударника. Но потом эту строчку из анонсов убрали.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю, где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю! В автокресле!
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области успешно реализуется государственная инициатива по развитию федеральной и региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в этом году основные дорожные работы сосредоточены на федеральных автодорогах Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, граница с Республикой Беларусь, М-3, Украина-Москва-Калуга-Брянск, граница с Украиной, подъезд к Брянску. Здесь участок трассы Р-120 будет расширен, что позволит вдвое повысить его пропускную способность. Среди крупнейших объектов, по словам главы региона, строительство дороги дублера улицы Карачишской в Брянске. Еще один значимый объект нацпроекта в столице Партизанского края – это капитальный ремонт улицы Литейной от участка от улицы 50-й армии на Комвольном до Литейного моста. Отмечается, улица Литейная является одной из самых загруженных в Брянске. В этом году будут обновлены в целом более 20 километров автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Объемы ввода жилья в Брянской области отмечены на высоком правительственном уровне. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 1 мая данный показатель составил 194 тысячи квадратных метров. Это почти на 26% больше, чем в предыдущем году. Глава региона отметил особенно значительный рост многоквартирных домов, почти в 62% в плюсе. Добавлен, наряду с этим, в Брянской области реализуется и масштабная программа капремонта многоквартирных домов. Известно, согласно плану мероприятий, на Брянщину доставят 46 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые лифты в многоэтажках установят взамен устаревших. В целом, в нынешнем году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов. Известно, в 104 из них будут сделаны новые кровли, и это самый частый вид работ. Планируется замена инженерных сетей, и в 60 домах будет обновлено газовое оборудование. Владимир Путин заявил, Россия со всем вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. По словам главы государства, для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами на каждого члена семьи ставка подоходного налога фактически снижается до 6%. Президент отметил, это решение соответствует логике демографической и социальной политики. Кроме того, с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд для возврата большей части подоходного налога, уплаченного в предыдущем году. Владимир Путин пояснил, соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя при условии, что каждый официально работает. На данный момент за возвратом НДФЛ за прошлый год обратились около 1,5 миллиона человек, и выплаты уже начались. Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об отсрочке снижения порога выручки, при котором компании обязаны переходить с упрощенной системы налогообложения на уплату налога на добавленную стоимость. Предполагается, мера коснется более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее о необходимости такой отсрочки заявил президент России Владимир Путин. Предлагается внести поправки в статью 145 Налогового кодекса России. Отсрочка позволит сохранить текущие условия для предпринимателей. С 1 января, напомню, порог доходов для освобождения от НДС на упрощенной системе налогообложения опустили с 60 до 20 миллионов рублей. Заморозка будет действовать таким образом для текущего порога в 20 миллионов рублей на протяжении 27, 28 и

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в аэро.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертиться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

0: по радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей. В одной из передач я уже начал тему горя, сегодня хочу ее продолжить и рассказать вам две новости. Одну хорошую, одну плохую. Но начну с другого. Начну с того, что расскажу, что горе бывает нормальным и ненормальным. Что такое нормальное горе? Это то горе, которое со временем уменьшается. То, которое находит свое место в вашем опыте. А ненормальное горе, или хотите такое патологическое горе, это когда вы живете только этим чувством. Только об этом думаете. И это не проходит со временем. А теперь те самые две новости, которые обещал. Новость плохая. Чтобы принять эту историю, ее придется прожить. И нет другого пути, к сожалению. Новость хорошая. Вы будете в этом состоянии не вечно. Это проходит. Это проходит, и чем качественнее, чем ответственнее, чем внимательнее вы подойдете к этому, тем быстрее это найдет место внутри вас, свое место, займет его и будет вашей такой уже органичной частью. Потому что это останется с нами навсегда. Но от нас зависит, как мы это расположим внутри себя. Как кусок, который болит, колется, постоянно напоминает о себе. Или как кусочек мозаики на большой мозаике жизни. Это был «Метод Карлова».
0: 3.2 Радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
2: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Сидел в гостях я у соседа. Свеча горела на столе.

Определен злодей. Движение глаз, свеча погасла, и жизнь моя угасла. И для меня в шкафу есть место среди пропавших, как и я. Коллекция.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Широкий ряд вопросов, в числе которых подготовка Брянской области к предстоящему зимнему периоду, обсудили в правительстве России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем стало обеспечение приграничных районов резервными источниками теплоснабжения. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Егор Ковальчук ранее сообщал о формировании аварийного запаса источников электроснабжения. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить вопрос совместно с Брянскоммунэнерго получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят порядка 9% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя субъекта федерации, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства Брянской области. Ежегодно на развитие сельскохозяйственной отрасли направляются значительные средства и реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства Брянской области является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышение жизни населения и укрепление продовольственного потенциала. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Перспективы развития Брянской области, а также вопросы по восстановлению устойчивой работы промышленных предприятий, пострадавших от террористических атак, и поддержку для производителей региона, обсудили первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Ранее сообщалось, на Брянщине изменили закон о промышленной политике региона. Он регулирует отдельные положения, касающиеся механизма предоставления субсидий и грантов товаропроизводителям всех форм собственности. Таким образом, документ привели в соответствие с региональным законодательством. Отмечено, ведущий роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающей промышленности. По итогам ушедшего года на ее долю приходится порядка 94% от всего объема, отгруженной в регионе продукции. Объемы ввода жилья в Брянской области отмечены на высоком правительственном уровне. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 1 мая данный показатель составил 194 тысячи квадратных метров. Это почти на 26% больше, чем в предыдущем году. Глава региона отметил особенно значительный рост многоквартирных домов, почти в 62% в плюсе. Добавлю, наряду с этим в Брянской области реализуется и масштабная программа капремонта многоквартирных домов. Известно, согласно плану мероприятий, на Брянщину доставят 46 лифтов из Москвы. Оборудование поставит Карачаровский механический завод. Новые лифты в многоэтажках установят взамен устаревших. В целом, в нынешнем году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов. Известно, в 104 из них будут сделаны новые кровли, и это самый частый вид работ. Планируется замена инженерных сетей, и в 60 домах будет обновлено газовое оборудование. В праздничную пятницу синоптики прогнозируют в Брянске около 29 градусов в плюсовом диапазоне. Правда, не исключены осадки и даже грозы. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертеться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: «За баранкой».

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: there arise among human beings people who seem to exude love as naturally as the sun gives out heat.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
4: Пустой, холодный.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 102.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 25. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио твоего города. 3-2 радио.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 25. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

лучше. Это страсть. Страсть. Это...

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около 25. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.